0: Рекорд. Реклама.
1: Июль в термах «Сокол» – это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит – всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол» – отдых как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105, 226, 49, 49.
2: Готовься к самому громкому событию этого лета.
3: В субботу, 1 августа.
2: Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки.
3: Жаркие танцы.
2: Конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТРЦ «Планета»
3: в 12.00.
2: Вход свободный. Организатор «Громкая федеральная сеть Спартамаркет».
3: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 30 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, снег друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
4: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
2: Жми больше всех на этой неделе.
1: И тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
3: Категория 18+.
4: Готовься к самому громкому событию этого лета.
5: В субботу, 1 августа.
4: Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки.
5: Жаркие танцы.
4: Конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТРЦ «Планета»
5: в 12.00.
4: Вход свободный. Организатор «Громкая федеральная сеть Спартамаркет».
5: 0+.
6: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 30 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
2: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
3: Рекорд. Реклама.
4: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
5: Джо Пеши представляет
6: 1 августа
5: культовый фестиваль музыки «Сансет». В этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер, «Религион», город Москва.
6: 1 августа
5: «Сансет», Бобровый лог, пляжный комплекс «Мираж».
7: Для лиц старше 18 лет.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске 263 88 33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Наступило снова лето. Город душный, жарко в нем.
2: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
1: Что же делать? Где помыться?
2: Мы в холодный не хотим.
1: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
2: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
3: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
4: Готовься к самому громкому событию этого лета.
5: В субботу, 1 августа.
4: Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки, жаркие танцы, конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТРЦ «Планета» в 12:00. Вход свободный. Организатор «Громкая федеральная сеть Спартамаркет». 0+.
6: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: Рекорд.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Рекорд. Рекорд. Дэнс Лиг.

Бенни Бенасси, Мэтт Сасари, Дани. Every single day, record remake.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 30 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное. Рекорд. Попутчики. Попутчики.
1: 10 часов утра в Красноярске. Всем привет и, конечно, самое доброе утро. Рекорд бодрит и заряжает позитивом в этот пасмурный четверг. На связи с тобой Алекс Антонов, и я в студии Рекорда не один. Сегодня, как я уже сказал, четверг, а это значит только одно. Прямо сейчас начинается твоя любимая программа для водителей и пешеходов. Попутчики, в студии со мной Ренат Каримулин. Ренат, доброе утро.
2: И для всех неравнодушных людей, я бы добавил. Привет, дорогой. Друзья, сейчас тут по дороге почитал в интернете, что, ребят, если вы сейчас едете, подъезжаете к Октябрьскому мосту с левого направо, не подъезжайте. А если уже приехали, то приготовьтесь, что вы везде опоздали. Сложноватая ситуация. На самом деле, мы, ну, как дождь, так сложности, да. Но мы сегодня не об этом. Мы сегодня, друзья, поговорим про правила движения без риска. Речь в первую очередь пойдет, конечно же, про средства индивидуальной мобильности, но и не только. У нас много чего поменялось в этом году и вообще за последние, наверное, пару-тройку лет в этой истории. Ну, во-первых, она началась глобально в Красноярске, а продолжалась, менялась, видоизменялась, и, наконец-то, в этом году выкатили новые правила. Ну, скажем так, адекватные, человеческие, мирного по возможности сосуществования водителей и пешеходов. Ребята, девчат, которые занимаются прокатом и которые, собственно, в прокат эти симы берут. В гостях у нас сегодня начальник отдела дорожно-патрульной службы исполнения административного законодательства управления госавтоинспекции Главного управления МВД России по Красноярскому краю выговорил. Сергей Шелихов. Сергей, приветствуем в очередной раз. Как дела, как настроение?
3: Замечательно.
2: Так, давай мы, знаешь, с чего начнем? А вот я тебя сейчас за эфиром спрашивал. Давай вот по твоим личным ощущениям, по опыту, красноярцы и средства индивидуальной мобильности 26-й год и 25-й, например, год, да, если посравнивать, что принципиально поменялось, может, даже не в цифрах, которые вы там каждый день, каждую неделю подбиваете, смотрите, анализируете, а вот, ну, по ощущениям, по отношению людей, да, и водителей. И самих людей, кто пользуется, да, берет в прокат. И ребят, которые сдают это в аренду. Вот насколько сегодня мы, ну, пришли к какому-то цивилизованному формату?
3: Ну, на сегодняшний день мы должны понимать, что средства индивидуальной мобильности – это наш быт текущий. И без
2: это
3: него,
2: реальность.
3: Это реальность, да. Без него никуда не деться. И действительно, особенно в летнее время года, это достаточно помогает разгружать и дорожную инфраструктуру, да, и делать людей более мобильными. Но мы благодаря, наверное, новому мэру города Красноярска, да, в том числе разработали совместно с администрацией города Красноярска 329-е постановление, которое регламентирует порядок использования средств индивидуальной мобильности на территории города Красноярска.
2: Эта штука уникальна, раньше такого просто не было.
3: Да, ее только не было, потому что это нововведение, на федеральном законодательстве тоже есть ряд вопросов, да, они общие положения регламентируют, как что мы здесь более конкретизировали.
2: Приземлили на Красноярск.
3: Совершенно верно. И по общим моим личным ощущениям стало больше порядка.
2: Слушай, вот я думаю, что многие слушатели тоже там частично кусочками вот эти новые правила где-то почитали, где-то послушали, где-то увидели, может, на себе прочувствовали. Меня, знаешь, всегда вот, что вот немножко смущало, вот есть несколько сотен зон парковки, да, разрешенных, и вот если человек, ну, безответственно себя повел, взял в прокате и бросил, ну, где бросил, вот у меня недавно возле подъезда просто в клумбу засунули его, как бы не знаю зачем, что там побудило людей, но теперь в течение определенного времени нужно этот прокатный, если мы говорим про электросамокат, да, оттащить, отвезти, оттранспортировать в разрешенное место парковки, и заниматься этим должны, собственно, ребята, которые сдают это в аренду. Насколько вот это было сложное решение, потому что это, ну, понятно, это дополнительная нагрузка, да, и, к сожалению, не все пользователи, ну, вот, адекватно себя ведут, будем честны, и не только молодежь. Вот много ли было, скажем так, моментов, которые приходилось прямо отдельно проговаривать, обсуждать, может быть, спорить, да, на стадии принятия вот этих правил? Как это было, если немножко в кухню погрузиться?
3: Ну, у нас примерно раз-два раза в месяц проходят рабочие встречи, как раз непосредственно.
2: То есть это на регулярной основе?
3: На регулярной основе мы с представителями администрации.
2: Это не просто приняли и забыли, да?
3: Не, В коем случае, у нас все динамично и все развивается. Мы приглашаем туда представителей каркшеринговых компаний, кикшеринговых компаний, и, соответственно, проговариваем все наши желания, да, снизить нагрузку на инфраструктуру и в том числе обеспечить безопасность дорожного движения. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что мы ввели ограничения по городу Красноярску, как, допустим, в центре сейчас вообще нельзя использовать СИМ. На ряде улиц мы поэтапно снижаем скоростной режим. Применяем анализ аварийности, смотрим, если у нас дорожно-транспортные происшествия происходят с участием СИМ. Здесь, допустим, была скорость 25 км в час, а стало 15. И вот мы уже за текущее лето 5 участков ввели ограничения, снизили скоростной режим. И что самое приятное, после того, как мы снизили скоростной режим...
2: Это сработало.
3: И до дорожно-транспортных происшествий не фиксируется.
2: Сергей, вот ты говоришь, в центре нельзя. Ну, понятно, у нас есть как бы традиционно три параллельные улицы главные, да, в центре. А только на них распространяются эти ограничения или чуть выходят за рамки, может быть?
3: Чуть выходят за рамки. Мы можем любить любое приложение, да, организации, посмотреть, там конкретные зоны ограничены. А сейчас мы этот текущий опыт в этом году перенесем на следующий год и уже закрепим в следующих нормативных документах официальные, где будет снижение скоростного режима.
2: Я правильно понял, люди, которые живут, например, в центре и пользуются не прокатными самокатами, а своими собственными, им тоже, получается, нельзя в центре?
3: Совершенно верно.
2: Это надо его куда-то докатить и от какого-то места уже поехать по разрешению.
3: По правилам благоустройства на сегодняшний день нельзя эксплуатировать и индивидуальные СИМы, и арендные СИМы.
2: То есть в этом плане различий нет? Да,
3: различий нет, от слова совсем. Кроме того, мы установили там порядка 600 мест, где могут арендные СИМы размещаться. Но, как вы сказали, действительно есть проблема, что те, кто пользуется этими средствами индивидуальной мобильности, бросают их периодически в неположенных местах, но за это их штрафуют в рамках гражданско-правовых отношений непосредственно.
2: Подожди, тебя еще и оштрафуют, что ты бросил самокат? Как установить, что это
3: вот
2: был конкретно
3: ты? На сегодняшний
2: ты?
3: День, мы опять же прорабатываем эти все вопросы, администрация города разработала чат-бот, он есть у нас в системе МАКС, можно сфотографировать СИМ, который...
2: Я не пользователь, я просто иду, вот прохожу по улице, увидел где-то самокат.
3: Не
2: я
3: только брошенный самокат. Первый, если увидел брошенный самокат, можно сфотографировать, отправить в чат-бот. Информация попадает в администрацию города Красноярска и, соответственно, предпринимателям. Да? Они принимают меры в рамках договора оферты, привлекают в рамках гражданской ответственности этих лиц, которые бросили этот СИМ. Более того, в соответствии с правилами дорожного движения, в соответствии, опять обозначенными договорами, нельзя кататься вдвоем. Если вы видите, что два человека едут на СИМе, можно его также сфотографировать.
2: Ребят, мы уж не говорим про втроем и вчетвером, потому
3: это
2: что...
3: Это уже отдельно, да.
2: К сожалению, бывали разные примеры.
3: И тоже будет привлечен собственник аккаунта, да, вплоть до блокировки аккаунта. Я уже не говорю там про управление состоянием опьянения на этом СИМе. Ну и самая на сегодняшний день нерешенная проблема, на мой взгляд, это эксплуатация этих СИМ несовершеннолетними подростками, детьми и так далее. Также предусмотрена гражданская правовая ответственность. И если вдруг поступает информация о том, что ребенок едет на этом СИМе, привлекаем собственника к ответственности.
2: Сергей, ну вот по поводу несовершеннолетних, да, это отдельная песня, мне кажется, это такой пул людей, которым это наиболее интересно, да, ну то есть почувствовать себя взрослым, да, какая-то новая фишка все равно, это круче, чем велосипед в каком-то смысле. Ну, мне кажется, это можно понять вот по-человечески, да, все были детьми, но с другой стороны, а можно ли как-то навести порядок именно с несовершеннолетними, помимо там работы с родителями, например.
3: Ну, смотрите, дело в том, что...
2: Ты же не будешь за каждым самокатом, не представишь сотрудника, да, чтобы вот следили, кто...
3: Правила дорожного движения, они, в принципе, подразумевают возможность эксплуатации СИМов несовершеннолетними. Мы сейчас немножко разграничиваем, да, если мы говорим арендные СИМ, да, там у них гражданско-правовые отношения, им запрещено, их будут привлекать к ответственности, там, владельца аккаунта, да, за нарушение гражданско-правовых
2: если
3: отношений.
2: Если это прокатная история.
3: Да, это если прокатная история. Если это индивидуальная история, здесь мы уже смотрим, да, мощность
2: вот
3: этого СИМа.
2: Вот твои родители купили, ну, условно говоря, да?
3: Угу.
2: Мы про это говорим, да?
3: Да, да, родители когда купили, соответственно, тогда здесь вся совесть, во-первых, на родителей должна быть. Надо понимать, чтобы это был маломощный СИМ, потому что у нас многие СИМы продают больше 250 ватт, а потом, когда...
2: В свободной продаже, да.
3: Никаких ограничений нет, родители, не понимая, не изучая тонкости и технические особенности, покупают этот СИМ, достаточно уже подходящий фактически под мопед, а происходит дорожно-транспортные происшествия. А потом... сожалению, дети получают очень значительный вред.
2: И потом начинают искать виноватого. Друзья, мы паузу коротенькую сделаем, пара треков на рекорде. Сегодня говорим про движение без рисков. Дозванивайтесь.
4: Мы за культурное и безопасное движение.

0: попутчики.
1: Друзья, про движение без рисков сегодня говорим в попутчиках. Это попутчики на рекорде. Всем привет. 205-100-3. Дозванивайтесь. Привыкли ли мы все, как, не побоюсь этого слова, общество, к вот этой истории, которая несколько лет уже нас окружает, как мы сейчас тут констатировали. Это, ну, это реальность, да, надо просто с ней, ну, не то чтобы смириться, просто ее принять и постараться, ну, как-то адекватно себя вести. Тем более, что и ГАИ, и администрация, да, и прокатчики предпринимают, ну, мне кажется, ну, очень адекватные меры, да, чтобы, во-первых, эту историю нормализовать, как-то вот и правила уже новые в этом году появились. Сергей Шерих у нас в гостях. Сергей, ты интересную штуку рассказал про некоторые дополнительные возможности, о которых, которые люди могут использовать, ну, например, у себя во дворе. Если ты, например, провел собрание собственников жилья, жильцов, можно на своей дворовой территории. Но здесь надо тоже пометку сделать именно дворовой, да, которая не является там муниципальной, районной, да, там, видимо, надо смотреть границы. Ты можешь вот решением, посовещавшись с соседями, запретить, например, прокатным самокатом к тебе во двор заезжать. Я спросил, были ли такие примеры, Сергей сказал, пока не было, но вот сделаем акцент, что пока не было. Вообще, какие еще дополнительные моменты люди могут себе вот, ну, как бы придумать, да, и что позволительно согласно правилам?
2: Ну, вот это, наверное, концептуальная была идея в 329-м.
1: А такой запрос, видимо, был от людей, да?
2: Да, мы уже анализируем обращения граждан, которые поступают, да, с чем они не согласны, что их не устраивает. И очень много обращений как раз говорит о том, что многим жителям надоело, что симы бросают прямо перед подъездом, используют на детской площадке, да, там вот на этом большом самокате катаются, где дети там трехгодовалые на маленьких машинках катаются. Ну и, соответственно, создается очень такая
1: напряженная ситуация,
2: да, создается. И мы прописали этот момент, что на сегодняшний день собственники могут проголосовать в рамках действующего законодательства и принять соответствующее решение. После принятия решения, если мы говорим опять же про арендные симы, на их дворовой территории, которая принадлежит, да, придомовой так называемой, будут наложены соответствующие блокировки, как в центре города, и уже ни один арендный сим к вам не заедет.
1: Приезжаешь и глохнешь, да?
2: Да, вот, приезжаешь и глохнешь.
1: На границе двора, условно.
2: И в клумбе уже не видишь симы, как ты сказал ранее.
1: Я просто как пример привел, это на самом деле у меня частенько возле дома симы оставляют, но меня вот это не напрягает. Но мне кажется, это от человека еще зависит. Да, вот кому-то вот напряжно, кому-то, ну, стоят и стоят. Давай так договоримся, как только будет первый прецедент, вот как только какой-то двор проголосует, чтобы к ним не заезжали, вы можете у себя в, не знаю, в телеге, в ВК прям новость об этом дать? Ну, просто интересно, вот как это будет работать. И посмотреть, как это будет работать. А давай немножко все-таки к вот еще какой штуке. На заре вот этой истории с прокатом мы с коллегами тоже часто общались, что ребенок, там, не умея кататься, просто упал во дворе, ни в кого не въехал, никто на него не наехал, просто упал. Это считалось дорожно-транспортным происшествием. Это требовало выезда наряда на разбор. Сейчас эта история как-то поменялась. Понятно, что это отвлекало вас от...
2: Никак не поменялось.
1: То есть это так и есть.
2: Если это дороги общего пользования, да, и у нас происходит происшествие, то в любом случае мы будем оформлять.
1: Это такое же происшествие, как и все остальные.
2: Да, ну, если мы там не берем, условно, там остров Татышев, да, где у нас машины не ездят, там мы, конечно, оформлять не будем, это уже не наша компетенция. Ну, а все, что происходит во дворах, это, да, и самая-самая проблема, что как раз, как показывает аварийность, больше всего происходит дорожно-транспортных происшествий, когда автомобиль выезжает со двора. Почему мы за снижение скоростного режима? Ну, 25 км в час как бы достаточно высокая скорость, да, максимально, ну, да, по ПДД.
1: Сколько было бы оптимально? Прям до 5?
2: Нет, 5 слишком мало. В зависимости от участка местности. Вот мы сейчас, как я ранее говорил, до 15 км в час на определенных снизили, мы уже видим, что там дорожно-транспортных происшествий нет. Где-то у нас есть 10 км в час парк.
1: Ну, то есть сфер, это, да? Прямо работает. Это прямо рабочий инструмент.
2: Это против статистики не пойдешь. Сухие цифры говорят о том, что эти меры эффективны, да. Так вот, когда автомобиль выезжает со двора, и вот в этот, у нас едет перпендикулярно, получается, человек на симе, вот очень часто происходит даже транспорт.
1: Слушай, вот
2: не успеваешь среагировать просто.
1: Тут еще, наверное, надо как-то немножко попытаться учесть специфику дворов конкретных, да, потому что вот у меня, например, квартал, там нагромождение домов и очень много детей, то есть несколько сразу детских площадок. И что в свое время появилось во дворе? Лежачие полицейские. Ну, то есть они вот прямо как-то рандомно расположены, и это реально работает, потому что ты лишний раз где-то, может быть, там на скорости не выкатишься, да, притормозишь, ну, объективно, и, может быть, там кого-то не зацепишь из ребятишек, потому что там все разного роста, да, и мы об этом часто говорим, кого-то не видно, тем более сейчас лето, везде трава, и вот насколько, скажем так, через какое время мы все-таки придем к ограничению еще большему скоростных режимов во дворах? Это требование, это надо, чтобы федерация этим озаботилась? Или это можно у нас на местном уровне сделать, условно?
2: Федерация говоря? Делегировала полномочия.
1: То есть мы это можем сделать?
2: Да, мы это, федерация делегировала регионам, да, в рамках благоустройства, опять же, можно вот эти все моменты вводить. А судебная практика пока на нашей стороне. Поэтому, пока это не изменится, мы будем лоббировать, да, эти интересы для того, чтобы обеспечить безопасность общества, да, города Красноярска, для того, чтобы не было у нас этих происшествий.
1: Сколько, на твой взгляд, вот должна быть, ну, предельно разрешенная скорость движения во дворе, например. Вот чтобы прямо всем угодить. И не сильно ползти, и при этом иметь возможность, ну, среагировать. Да,
2: ну, опять же, это будет все субъективно. Как по мне, я думаю, это не более 10 км в час, это во дворовая.
1: 10 было бы оптимально, да?
2: Я говорю, допустим, мы красота пограничили 15, да? ДТП нет. В принципе, это уже хороший результат. Под островом Татышев, да, под мостом, где под Октябрьским, мы тоже снизили до 10 километров, до 15, там, 10-15, ну, кто как снизил. Uh-huh. Уже тоже не где вот скученность людей, да, больше всего находится.
1: Туда все стекаются.
2: Да. Вот там и там, именно тот участок снизили, все, мы видим, что аварийности у нас нет.
1: Где, помимо острова Татышев в городе, вот чаще всего замечают, ну, какие-то там концентрации, очаги вот ребят на самокатах? Есть какие-то, может быть, излюбленные маршруты, места, где реально всегда очень много людей?
2: Там мы снизили скорость.
1: Где были, там и снизили, да?
2: То есть самая проблемная у нас еще была, это набережная на левом берегу.
1: Центральная, которая.
2: Вот она была самая проблемная. Там большая плотность трафика была, и людей, и пешеходов, там, и велосипедистов.
1: И самокатчиков, соответственно, тоже,
2: кого
1: да.
2: там только не было. Ну, и там лететь со скоростью 25 км в час, и пускай это хоть и будет велодорожка, но это достаточно было экстремально. Особенно, как правило, опять же, возвращаясь к детям, да, у них просто хаотичное, непроизвольное движение происходит там где-то до 8. Он раз резко влево повернул, и вот, пожалуйста, на здоровое транспортное происшествие.
1: Друзья, у нас еще одна коротенькая пауза в попутчиках. 205-100 ровно 3, дозванивайтесь. Ваше мнение, мысли, комментарии. И, скажем так, привыкли ли мы все город вот на 3-4 году уже такой активной работы с прокатом самокатов к этой всей большой истории? И насколько нам безопаснее сейчас?
0: Попутчики. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. В Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
0: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск». На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
4: И Пусев Дмитрий Сергеевич, Укранит 321-246-8000-56337, 0+.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Друзья, сегодня в попутчиках. Всем еще раз привет. Сегодня в попутчиках говорим про движение без рисков. Речь идет про средства индивидуальной мобильности. Думаю, что к этому словосочетанию многие уже привыкли. Да, мы в первую очередь, наверное, все-таки имеем в виду прокатные электросамокаты. Хотя симы это, ими не ограничиваются. Да, есть и другие форматы. Тем не менее, друзья, насколько стало безопаснее, насколько мы стали цивилизованнее за последние года 2-3 в этом плане. Особенно если вы сам пользователь самоката прокатного, к примеру, 205-100 ровно и 3, по поводу нарушений. Вот топ нарушений и топ нарушителей, кто больше всего или чаще всего попадает в поле зрения коллег ГАИ, только ли молодежь? Предполагаю, что не только, и взрослые тоже иногда чудят. Ну, мы так аккуратненько, да, вот как это сегодня выглядит, картина?
2: Ну, если рассматривать в плоскости контрольно-надзорных полномочий по ГИБДД, ну, это же, конечно, проезд на электросамокате через пешеходный переход.
1: Не спешившись,
2: абсолютно, да. Либо они вдвоем едут на Симе. Вот это, наверное, будет.
1: Это вот самые частые вещи, которые вы видите, да?
2: Да, если говорю перейти в плоскость острова Татышева, да, здесь как раз у нас подключаются там дети. Ну, мы профилактические мероприятия непосредственно как ГАИ на Татышево не проводим, да, но там больше с детьми. Но в целом, мы с администрацией города Красноярска, да, госавтоинспекция, также привлекают кикшеринговые компании, проводим мероприятия контрольно-надзорные по привлечению лиц к административной ответственности, да, и гражданско-правовой, в том числе к блокировке этих аккаунтов, тех лиц, которые допускают нарушения. И вот на последней рабочей встрече я опять же предложил попробовать включить систему безопасного города. На сегодняшний день, допустим, у нас очень много камер. Угу. Каждый СИМ оборудован идентификационным номером, достаточно большим, который можно видеть, да?
1: И, в принципе, различимым, да?
2: Различимым, для камеры. Да. И, по крайней мере, можно попробовать наладить процесс привлечения лиц
1: непосредственно по камере. Но это такой тест пока, да?
2: Да, пока на стадии обсуждения, угу. Да, мы, может, попробуем сейчас на острове Татышева взять этот пилотный проект. Там камер достаточно много.
1: Посмотри, как это работает.
2: Да, они низко висят, достаточно все видно. И попробуй там взять доступ нового оператора, который будет просто фотографировать факт движения, допустим, двоих лиц, да?
1: Не будут заклеивать изолентой номера?
2: Возможно, все.
1: Исключать этого тоже не будем.
2: Возможно, да? Все, да. Но, по крайней мере, если этот будет эффект, это будет намного лучше и эффективнее, нежели какие-то рейдовые мероприятия. Человек уже будет понимать, что я вот везде камеры висят, и я могу попасться в любой момент, да.
1: И вот те два самых топовых случая, да, про которые ты сказал, это вот переезд, не спешившись через пешеходный переход, и если там больше одного человека на самокате. Что за это грозит? Я не имею в виду блокировка аккаунта, а именно вот как штраф. Ну, то есть это будет штраф, я так понимаю, да?
2: Да,
1: насколько это будет болезненно, насколько это будет в деньгах кусаться, да, для бюджета? Или все-таки это такое, скорее, ну, такое, в воспитательных целях, что называется?
2: Ну, если говорить

0: И насколько это будет сильно для потребителя, ну, в зависимости от дохода, во-первых. Ну, да, да. Во-вторых, как бы там штраф по 12-29, там в районе 500 рублей.
1: 500 рублей.
0: То есть, ну, если один прокат, он стоит, наверное, рублей 300.
1: Слушай, ну, люди же разные. Вот кому-то, знаешь, пример, да? Угу. Например, там шумные соседи. Угу. Вот вызвал наряд, приехали ребята, один раз с человеком пообщались, и для него вот просто один визит, единственный в жизни, когда те люди в погонах зашли и с тобой провели беседу, это уже настолько сильно сработает, да, потом будешь очень аккуратненько с громкостью работать, да, mm-hmm. А для кого-то это, ну, приехали и приехали. Я к тому, что люди все по-разному же воспринимают эти вещи. Наверняка есть ребята, девчата, да, которых вы, например, с которыми пообщались после того, как они не спешились, и все, они больше не нарушают. Ну, есть же и такие люди.
0: Безусловно. Ну, здесь прежде всего от культуры, от воспитания, от мировоззрения. У нас порой вот эти меры, которые ты раз лицо прилег в состояние опьянения, он не понимает его. Второй раз прилег в состояние опьянения, ты уже машину забрал у него, да?
1: Все, что можно, да?
0: Ну, он же тут же находит другой автомобиль какой-то, там за 50 тысяч рублей садится.
1: Ну, и вплоть до крайних мер, когда уже,
0: да? Да, и опять едет. То есть есть люди, которые, ну, к сожалению, профилактика не работает.
1: Это что, принципиальность русского характера, как это назвать?
0: Нет, не думаю, что здесь какой-то русский характер, это как бы не характерно для нас, да, для всех. Мне кажется, это какие-то частные случаи. Неподчинение, как бы, и несоблюдение норм.
1: Насколько активно граждане включаются в помощь, вот, ну, скажем так, по нормализации ситуации? Вот ты сказал, что можно там сфотать, да, отправить чат-бот. Насколько вам просто вот часто люди, например, звонят, не знаю, там 112, например, просят перевести на ГАИ, и там вот звонит, не знаю, мужчина, женщина, бабушка, говорит, вот у меня такая-то ситуация, рассказывает ее, да, что вот там много, например, там ребятишек на самокатах, или кто-то там бросает часто, например. Вот люди насколько активно подключаются и по каким каналам? Потому что вы в соцсетях очень активны, да? Может, ну, в комментариях, может быть, что-то пишут, да? Или спрашивают, или наоборот, там идеи какие-то подкидывают, а вы там что-то берете себе из интересного уже на вооружение.
0: В принципе, у нас в регионе очень активные граждане.
1: Это, да, правда, это правда.
0: Позиция,
1: за что мы им скажем спасибо сейчас.
0: Совершенно верно. Но, опять же, вот этот чат-бот, про который я говорил, это администрация города Красноярска, и она курирует это направление, да, и все основные нарушения, это по закону Красноярского края. Госавтоинспекция не уполномочена на принятие этих мер, да, ну, кроме вот этих двух фактов,
1: в основном, которые я... То есть, это, грубо говоря, не нарушение ПДД, это вот именно...
0: Да, это нарушение местного регионального...
1: Нарушение правил вот этих,
0: да? Да, местных региональных правил. А поэтому вот на последнем рабочем совещании мы сидели, разговаривали, говорят, ну, не так много обращений. И это как раз является причиной того, что мы едем по городу и видим хаотично разбросанные самокаты. Самокаты на остановках, они запрещены. То есть не непосредственно, где вот эта конструкция металлическая, да, основочный
1: пункт. Не надо закатывать его в остановку, да, и там оставлять.
0: Да, условно, 20 метров до этой металлической остановки и 20 метров, ну, по радиусу, да, по приходу, подъезд, отъезд. Вот там вообще симы не должны,
1: слушай,
0: находиться.
1: Слушай, перебью. Может, мы недостаточно активно информируем людей? Скажут, а я не знал. Вот я не слушаю радио, не читаю интернет, не смотрю телевизор, да, и вообще с людьми общаюсь редко. Вот я просто не знал про эти правила. Я предполагаю, что кто-то из слушателей сейчас вообще впервые слышит, что эти правила есть. Вот вы часто такое слышите? Вообще слышите такую, ну,
0: да,
1: отговорку?
0: Да.
1: Ну, типа, я не знал.
0: Многие говорят, я не знал, я не видел, я не слышал.
1: Нет, может, они искренне говорят.
0: Да, да, да, нет, действительно, как бы, вот есть постановление, говорю, администрации города Красноярска 329-го, это в любом там Яндексе, поисковике можно найти, да.
1: Это и... ладно, я там последние несколько лет подписан на телегу ГАИ, я-то читаю эти все вещи, да, ну и там, грубо говоря, по работе положено. А есть же люди, которые просто, ну, и обвинять их в этом тоже странно было бы, mm-hmm. да, ну это просто не их тема, как бы они не интересовались,
0: безусловно,
1: и не знают.
0: Безусловно, да, мы и говорим о пропаганде, да, говорим, вот у нас есть, если вы хотите, вы можете попробовать. И, допустим, сам вот чат-бот, который Макси, он называется ProSim Красноярск.
1: Ну,
0: можно,
1: то есть,
0: это в поиске найти, достаточно легкое наименование.
1: Через любой браузер забиваешь,
0: да,
1: и ищешь.
0: Макс зашел, забил ProSim Красноярск, увидел этот бот и попробовал. Я даже один раз ради интереса думал, это так все для красивой статьи. В парке гулял.
1: Решил проверить.
0: В парке гулял, пару фотографий сделал, и действительно приехал человек, который начал Десиму перебирать и наставить на место. Я аж прям удивился, думаю, ничего, это была суббота, я думаю, неужели это работает?
1: Ребят, доказано, это работает.
0: Да, лично.
1: Смотри, экипажи, которые патрулируют город в течение дня, да, вот видите, например, человека на том же самокате, который не спешился. Вы в любом случае всегда его остановите, там, догоните, проведете беседу, или там возьмете себе на карандаш, там, номер запишите и так далее. Как работает?
0: Работает система.
1: Как это реакция, как реагирование происходит?
0: Система работает достаточно просто. Если мы видим нарушение правил дорожного движения со стороны СИМа, да, либо это было ДТП, где было участие СИМа и с каким-то нарушением, да, не только административного
1: или
0: права.
1: Или с пешеходом, или с машиной.
0: Да, да, не только административного права, ну, допустим...
1: Именно по линии правил дорожного движения.
0: Не только по линии. Вот если были... мы внимательно изучили договоры оферты, и если есть нарушение правил дорожного движения либо договора оферты, мы информируем, то есть привлекаем лицо к административной ответственности и направляем информацию оператору, кикшеринг компании, чтобы они привлекли гражданской ответственности это лицо. У нас есть прям статистика по количеству блокировки аккаунтов, сколько они там наложили штрафов, а там штрафы достаточно большие, там до 50 тысяч рублей.
1: Ну, то есть можно реально, как малыш говорит, прилипнуть на деньги.
0: Да, это вот, не наше там 12-29, якобы действительно...
1: Это не 500 рублей уже, это большие суммы.
0: Да, которые... И люди потом начинают бегать, говорят, а как так? А ну, извините, вы прочитайте правила для всех ознакомиться.
1: Ну, давай будем надеяться, что это вот такие случаи будут все-таки уроком для людей. У нас пауза небольшая, пару треков крутых на рекорде. Ребят, можно дозваниваться, время еще есть.
2: Мы за культурное и безопасное движение.

0: попутчики.
1: Друзья, продолжаем говорить сегодня про движение без рисков. По возможности, конечно же, про средства индивидуальной мобильности говорим, про прокатные электросамокаты в первую очередь. Несколько еще моментов. Все-таки вот 2026 год. Вот если, грубо говоря, там, может быть, без каких-то цифр, вот по твоим ощущениям, вот сегодня, вот это лето, оно стало действительно, с учетом новых правил, да, с учетом того, что мы не первый год с этой историей живем, оно стало как-то вот безопаснее. Ну, грубо говоря, вам меньше работы, медикам меньше работы, там, меньше травм, меньше вызовов, и у меньшего количества людей портится настроение каждый день.
2: К сожалению, нет.
1: К сожалению, нет.
2: Если посмотреть статистику официально, да, у нас на 9% рост дорожно-транспортный
1: рост.
2: Да, рост с участием, несмотря на те меры, которые мы принимаем.
1: С чем это связано? Просто, может, большее количество людей эту историю стало любить и ей пользоваться, и с этим связан рост.
2: С культурой вождения, наверное, и с возможностью взять, вот у тебя опыта нет, ездить на симе.
1: Но хочется, да.
2: Хочется, взял сим в аренду, бах, 25 км в час, нажал тангетку
1: упал, и на кого-то наехал, и это, и мне кажется, частая история очень.
2: Здесь надо как с мотоциклом. Надо постепенно учиться, обучаться и правила поведения, да, на этом СИМе использовать те, которые предписаны. Да, и использовать прежде всего не в качестве развлечения, а в качестве транспорта. У нас на сегодняшний день мы с вами видим, увеличиваются пешеходные дорожки, да, там достаточно много по городу идет расширение тротуаров, ну, да, будет достаточно безопаснее.
1: Давай немножко, или, может быть, множко, вот на какую тему внимание обратим, классический пример. Бабушка с внучкой переходят дорогу. Бабушка перелетает на красный, внучка не успевает, замешкалась, осталась, ее там какая-то незнакомая женщина за голову схватила, там, не знаю, за руку, чтобы она на красный не перебегала. Машины проехали, перевела внучку на зеленый, отдала бабушке, бабушка на нее наорала, что ей пришлось ее ждать, почему она не побежала с ней. Вот таких примеров куча, да, когда там родители тащат детей через, там, мимо перехода, просто вот за руку, знаешь, там вдвоем еще бывает. Вот насколько здесь родительский пример тоже важен, да, и особенно, когда родители там, детей еще сажают с собой на этот самокат, еще там, не знаю, отец на плечи одного посадил, другой сзади за него зацепил. Ну вот, я смотрю на это, у меня просто ужас какой-то охватывает. Насколько часто тоже вот с такими, ну, может быть, не совсем адекватными родительскими примерами сталкиваетесь, и как с ними потом разговариваете?
2: К сожалению, модель поведения, она копируется детьми. В любом случае, то есть они смотрят, как переходят взрослые. Если на красный, значит, это позволительно.
1: Да и не только переходят, да, как разговаривают.
2: Как разговаривают,
1: все там, что угодно.
2: Как они, а иногда там вот недавно приходили блогер какой-то у нас местный, вез ребенка на переднем сиденье, там ребенку годика 3, наверное, и там видео снимает, там экипаж ДПС проезжает и говорит: вот, смотрите, мы там, она, мой ребенок первый раз нарушила ПДД, я такая классная, веселая,
1: счастливая. Ну, типа прикол такой,
2: да? Да, типа прикол, ну, поднять там вот эти лайки. Что мне понравилось, очень много поступило обращений от граждан по этому видеозаписи, что вот такая-то, такая-то.
1: Что за вообще мере, за ерунда такая,
2: да,
1: творится?
2: Да, привлеките к административной ответственности правосознание.
1: А, привлекли?
2: Привлекли.
1: Соответственно, привлекли, так, все нормально, привлекли.
2: Соответственно, мирозрение у наших граждан, оно меняется. Раньше же все думали: о, сдал, там, слил, вот эти такие нехорошие слова подбирают, ну, постоянно.
1: Настучал.
2: Да? Настучал, да, еще, да. Вот, ну, мы-то говорим, да, о другом. Он, наоборот, обезопасил, да, других людей от каких-то происшествий. Не дай бог, что-то произошло.
1: Это
2: там, через километр.
1: Это не чтобы тебе гадость сделать, да, чтобы ты просто не убил никого.
2: Через километр бы она врезалась куда-нибудь в автомобиль, вылетела бы подушка встречной безопасности и убила бы ребенка.
1: Ты же знаешь, что может произойти на дороге, да, все что угодно.
2: Да, и, к сожалению, с болью смотришь на то, как вот взрослое поколение обучает детей переходить на красный сигнал светофора. У меня даже ребенок говорит: а меня сегодня бабушка, говорит, перевела на красный. Я такой: подожди.
1: Так, давайте так, бабушки — это отдельная категория граждан. Бабушкам привет, здоровья. Важная еще история. Общайтесь наверняка с коллегами из других городов, из других регионов, территорий, да. Плюс-минус везде одинаковая ситуация? Или где-то есть вот там какие-то вот очень успешные примеры, можно их тиражировать, а может быть и кто-то наш опыт тоже перенимает, да, и там с теми же правилами, например. Наверняка они есть не везде. Как это работает? Вот хотя бы там по той же Сибири, например, по городам.
2: Ну, смотрите, опять же, практика действительно
1: понятно,
2: разная.
1: Специфика городов разная,
2: она,
1: да?
2: Очень разная специфика городов. Некоторые города пошли
1: там и
2: по ландшафты, полному
1: размеры,
2: запрету.
1: Да, и так
2: по полному
1: далее.
2: Запрету, но мы...
1: А есть где, ну, Питер, да, наверное, ну, есть, и ряд, да, еще других городов.
2: Но мы пошли по другому пути, мы понимаем, что средства индивидуальной мобильности, его необходимо вводить, это удобно, это практично, да.
1: Запретить,
2: но
1: всегда можно, да, успеть.
2: Это не тот метод, но оно должно эксплуатироваться культурно, и чтобы это было обеспечило безопасность дорожного движения, не более того. Если это будет в рамки этих критериев входить, тогда будет, конечно, все успешно, все хорошо, и все будут рады.
1: А что будет, грубо говоря, завтра? Вот на твой взгляд, наверняка с коллегами еще общаетесь, да, постоянно. Что нужно докрутить, что еще можно было бы там доделать? Вот про ограничение скорости во дворах мы уже упомянули как одну из идей. А вот что касается СИМов тех же, что было бы еще там, обеспечило бы безопасность, не знаю, по аналогии с теми же мотоциклами, например, ввести обязательную, не знаю, экипировку, шлем, условно говоря, да, на локотники, там, на коленники. Вот какие сейчас идеи обсуждаются вот в экспертной среде?
2: Ну, сейчас идет, в сентябре будет на федеральном уровне как раз обязанность по идентификации этих средств индивидуальной мобильности, чтобы можно было как транспортное средство отличить, да, наличие там подобия.
1: Это тоже должно помочь.
2: Да, это должно помочь, потому что бывают случаи, сбил кто-то кого-то.
1: Уехал, и непонятно, кто, где и чего.
2: Куда, да, бежать, искать. А мы все равно понимаем, что это вред здоровью, там можно повредить плечо и там 3-4 месяца ходить как бы на больничный. Это никому это и не надо. Здесь, опять же, идем по поводу защиты, да, это хорошо, но на сегодняшний день этот вопрос, по крайней мере, не рассматривается. Но, по крайней мере, катаясь там на роликах, на великах, все уже спортсмены, как правило, одевают
1: шлем. Роллеры в шлеме катаются, да, а почему бы, ну, так, если по логике, почему бы, например, и человеку на электросамокате, ну, тоже шлем какой-нибудь себе не надеть? Это же тоже, наверное,
2: совершенно верно.
1: Как идея какая-то.
2: Да, это пока это носит декларативный характер, да, не обязывающий, поэтому здесь на усмотрение.
1: Ребят, пока без шлема, но ничего не исключено. Давайте про погодку немножко расскажем. У нас еще будет финальный блок, в нем итоги подведем. Сегодня говорим про безопасность и про движение без рисков, и про, в том числе, движение на электросамокатах.
0: Попутчики. И много информации о погоде в нашем городе. Сейчас плюс 20 в Красноярске, ливень. По данным Яндекс.Погоды, днем потеплеет до плюс 24, ожидается небольшой дождь, ветер северный, временами порывистый.
3: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
4: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35. Okay.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Друзья, вот знаете, как всегда есть, да, есть правила, есть исключения. Вот и есть какие-то интересные моменты, которые сложно описать, и ты вот на них с удивлением всегда смотришь. Мы сейчас говорили за эфиром как раз про такой особый формат средства индивидуальной мобильности – моноколесо. Это просто вот одно колесо, ты на него как бы встаешь, и ты на нем едешь. И оказывается, существуют моноколеса, вот сейчас Сергей рассказывал, которые теоретически могут разогнать тебя до 150 км в час. Я просто вообще не понимаю, что это за... Ну, как бы... У меня слов нет. Можно прокомментировать, да? И оказывается, и вы уже сталкивались с ребятами, которые с какой-то неадекватной скоростью передвигались на вот этих историях. И здесь есть формальные еще моменты, да, не совсем понятно, к чему это отнести и как на это реагировать, чтобы, ну, грубо говоря, обеспечить безопасность людей.
2: Да,
1: и не только тех, кто управляет им, да.
2: Возвращаясь к вопросу, да, необходимости доработки там федерального законодательства, берем моноколесо. По всем признакам это средство индивидуальной мобильности.
1: Такое же, грубо говоря, формально, как электросамокат.
2: Совершенно верно. Ну, вот у нас уже было несколько случаев. Мы едем, видим, что человек действительно, ну, по нашему спидометру, да, как-то очень слишком быстро едет на этом моноколесе. Останавливаем, начинаем смотреть, а там мощность двигателя 1 киловатт.
1: То есть на одно колесо,
2: у нас там по тех регламентам говорит, что больше 250 ватт это уже транспортное средство.
1: Здесь в 4 раза больше.
2: Да, здесь 4 раза, ну, как это примерно кубовый мотоцикл. Но одно колесо, и вот он летит как со скоростью невероятной. И думаешь, боже мой, человек вообще понимает о последствиях, да? Вот, к примеру, если вы там сотку, 100 метров бегаете за, там, условно, 12-13 секунд, да? Ну, на физкультуре мы там раньше все сдавали. Это примерно там скорость человека там 25-30 км в час. Я говорю, вы попробуйте разогнаться такой скоростью, и об стену ударится. Вот это будет примерно тот же самый эффект, только Сергей, у тебя скорость будет 100-150.
1: Самое интересное, вы же не можете просто, увидя эту картину, сказать, ну, его проблемы, да, развернуться и уехать, да, вы же обязаны на это отреагировать.
2: Ну, безусловно, мы останавливаем, как бы профилактируем, объясняем людям, но и мы с точки зрения права понимаем, что сейчас, ну, посмотрим, как судебная практика пойдет у нас.
1: Есть кое-какие пробелы, скажем, да, так, да? Да,
2: есть, потому что это одно колесо. Но если мы пытаемся подвести под мопед, там нужно два колеса. Здесь фактически одно колесо. Ну, посмотрим сейчас, как судебная практика в регионе пойдет в этом направлении, поэтому есть куда еще работать.
1: У нас главная беда, времени всегда не хватает. Мы очень плотненько сегодня, как обычно, пролетели по эфиру. Давай в завершении традиционно такое вот напутствие всем, кто использует, кто следит, кто в теме, кто неравнодушен. Чтобы, ну, мы тут ради одного работаем, чтобы было настроение у всех хорошее по максимуму, да, меньше, как можно меньше травм, как можно меньше ДТП, и как можно лучше и спокойнее всем жилось.
2: Ну, во-первых, хотелось бы посоветовать родителям прежде всего при покупке индивидуального средства индивидуальной мобильности смотреть на мощность его и по возможности лучше купить велосипед. Исключить факты использования детьми арендных средств индивидуальной мобильности. Что касается активной социальной движения, да, со стороны граждан, рекомендую всем еще раз скачать бот в Максе и проявить свою активную жизненную позицию и фотографировать те симы, которые хаотично у нас валяются, либо дети у нас ездят на этих симах, да, либо вдвоем вместе, и только вместе мы сможем навести порядок в этом направлении, и это станет не только чище на улицах и дорогах города Красноярска, но и безопаснее.
1: Друзья, не отключайте голову, а самое главное, подавайте сами хорошие примеры, тогда все будет нормально. Друзья, это «Попутчики на рекорде», всем удачи и хорошего дня.
0: Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 62 920.

0: рекорде. Доброе утро и всем привет, у нас 7.01 в Питере по московскому времени. Из Петербурга и вещаем вейкаперы на рекорде Никита и Стас.
1: Всем прекрасного начала дня, ой, почти завершение этой рабочей недели.
0: Ну практически уже, да, два гороскопа у нас впереди, любовный и обычный. И оба мы, кстати, заливаем в наши соцсети, поэтому подпишитесь на них обязательно. В телеге все выходит, пока в телеге.
1: Ты так сказал, что оба заливаем в наши соцсети, как будто мы с тобой туда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Бывает, позаливаем что-то. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями тоже совсем скоро прозвучит. Тему мы придумаем, чтобы вам было как можно проще. Ватафакты прозвучат в двойном разрезе. Размере. Как обычно, что-нибудь нужно узнавать каждый день, и мы на это направлены. Горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод». 30 июля уже, Стас, сегодня, завтра и август. А август у меня вообще ассоциация с осенью. У меня нет понимания, что август – это лето.
1: Ты говоришь, как римский сенатор. Ребята, сегодня, завтра и август. Нейрон почил. Придет август, нам всем конец. Да, последний день... Последний месяц лета.
0: Второго месяца лета. Да. Да, завтра.
1: Можно же сказать, что мы его пробананили лето. Или еще нет?
0: Я вообще Новый год люблю, поэтому мне любое пробананивание лета только за.
1: А нет у тебя такого, что вот лето все равно период, как вот, грубо говоря, Новый год это отдых, ну там каникулы, да, отпуск, да. А лето это работа, что сказать. Ты такой, эх, надо пережить это.
0: Да нет вообще, лето-то лето. Просто жарко. Международный день дружбы сегодня, 30 июля 2026 года. 15 лет как празднуются. Дружба,
1: все, друзья, недавно. Всех с праздником.
0: Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Такой вот есть праздник сегодня. Он 13 лет как празднуется. То есть сначала подружились, потом перестали торговать.
1: Подожди, людьми. Ну мы же давно отказались от торговли людей. Ну вообще все страны. Ну ладно, не все. Чего уж там рассказывать.
0: Я чего-то не знаю.
1: И приходят еще смс-ки.
0: Всемирный день вышивки сегодня. А, тоже 15 лет как празднуется. Как будто с дружбой как-то
1: соединено. Это связано как-то?
0: Наверное, день цветных напитков сегодня, коктейли, видимо. Ну, пока звучит, какой вы коктейльчик утром, да? Навивается.
1: Ну, либо какой вы цвет. Ну, ладно, но лучше коктейль.
0: Либо за сколько бы у вас продали, да? Будь вы на том рынке. Так, день поделитесь обнимашками сегодня. Ну, замечательный праздник. Поделитесь, ездите сейчас в такси, если вот вместе с таксистом. Припаркуйтесь, на аварийку поставьте, скажи. Мистер таксист.
1: Мистер таксист.
0: Мистер таксист, день обнимашек, давайте-ка.
1: А он такой обнимает, такой, но деньги я все равно возьму. Говорит, да-да-да.
0: День чизкейка сегодня. О, чизкейк. День межгалактической дружбы. Даже такая есть. Два года как празднуется. Но мы чего-то точно не знаем.
1: Почему мы так мало дружим?
0: Реально, не знаю. Очень много сегодня про дружбу, про вышивку и цветных напитков. Что, какой вы коктейль этим утром?
1: Да,
0: почему бы нет?
1: Даже не коктейль, а какой напиток? Может, и компот.
0: Да, какой вы напиток этим утром? Какая вот вы жидкость этим утром? Напишите нам, точнее, с голосовыми своими запишите в чате мобильного приложения Рекорда, а мы их поставим в прямом эфире совсем скоро. Все ваши голосовые. Вейкаперы, погнали!
2: Вейкаперы.

0: твои каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 30 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодняшний день будет очень спокойным и даже в чем-то приятным.
1: Тельцы, сегодня вы рискуете стать идеальным покупателем.
2: Близнецы, сегодня вы будете преисполнены энтузиазма.
1: Раки, посмотрите на окружающих и постарайтесь не делать таких же ошибок, что и они.
2: Львы, будущее формируется человеческими грезами, в том числе и вашими.
1: Девы, приготовьтесь, вас собьет с ног шквал эмоций.
2: Весы, сегодня друзья вам подскажут крайне интересную мысль.
1: Скорпионы, сегодня вам наконец дадут слегка передохнуть.
2: Стрельцы, сегодня вы можете стать счастливым обладателем ценной идеи. Главное, воплотить ее во что-то материальное.
1: Козероги, окружающие сегодня будут настойчиво требовать вашего внимания.
2: Водолеи, посвятите этот день очистке от хлама во всех его проявлениях.
1: Рыбы, вы же сегодня можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Всем хорошего дня, друзья.
3: Рекорд. Реклама. На бархат-паркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
4: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угарин, НИП 321-246-800-56-337-0+.
5: Готовься к самому громкому событию этого лета.
6: В субботу, 1 августа.
5: Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки.
6: Жаркие танцы.
5: Конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТЦ «Планета»
6: в 12.00.
5: Вход свободный. Организатор «Громкая федеральная сеть Спартамаркет».
6: 0+.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Сен Перис, Ида Галич, Бизи.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

0: Ваши голосовые собираем в чате мобильного приложения Рекорда сегодня. Какой вы напиток, какая вы жидкость, записывайте как хотите. Скоро ставим прямой эфир, поэтому не пропустите. А пока к новостям, точнее к исследованию одному. Бедность буквально старит мозг. Представляешь, Стас, это выяснили ученые. Это не просто там британские какие-то. Кстати, давно не было британских ученых в исследованиях. Вот что я заметил. Мы все настолько наугарались, видимо, над ними, что они такие: мы вышли, не будем делать исследования.
1: Думаешь, у них был кризис, они ходили к психологам, такие: они не воспринимают.
0: Прорабатывались, да.
1: Да, нас всерьез.
0: В общем, это исследование длилось десятки лет. Как выяснилось, оно показало: постоянная нехватка денег и стресс из-за долгов ускоряет старение мозга и повышает риск когнитивных нарушений уже к 50 годам. Как написано, согласно тексту, даже образование, высокий интеллект и тяжелое детство, что странно, да, не смогли полностью нивелировать этот эффект. А как тяжелое детство могло нивелировать этот эффект?
1: Ну, получается, раньше взрослеешь, раньше больше нейронных связей, ты такой: я готов к этой жизни.
0: Ты когда в ученые записался?
1: Но только я, что? Потому что я не богатый. Приходится так нивелировать.
0: В общем, в суть этого исследования: если вы думаете, что вы постоянно бедный, то это влияет на ваш мозг, постоянно начинается его работа, там разбираешь себя, в общем, как-то уничтожаешь изнутри.
1: Изнашиваешь,
0: да, этот мозг, постоянно об этом думаешь, ни о чем более, зацикливаешься на этом и становишься старым просто. Вот и все. К 50 годам не только бедный, но еще и мозг сухой.
1: Поэтому нужно говорить типа: о, пятихаточка!
0: Хорошо.
1: Нормаль, богач!
0: Чина заседаю!
1: О, мелочишка!
0: Куртка! Так, что в ней?
1: А в ней ничего, семки. Такой: еда!
0: Ты работаешь в гардеробе. О, куртка! А что в ней?
1: Не, пошел, сотку разменял, мелочи.

0: Рекорд. Новости.
1: Павла Дурова пока не объявили международный розыск. По данным СМИ, решение еще не принято. Ранее основателю Telegram предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Следствие утверждает, что мессенджер не удалял каналы и ботов, которые использовались для координации диверсий и мошеннических схем. Прокурор запросил 3,5 года колонии для секс-блогерши и порно-актрисы Сони Мармеладовой. Ее обвиняют в изготовлении и распространении порнографии в интернете. По версии обвинения, девушка заработала на контенте более 30 миллионов рублей. Также прокуратура требует запретить ей пользоваться интернетом 4 года и конфисковать часть имущества и денег. УЕФА обвинил ФИФА в использовании футбола для собственного обогащения и интересов узкого круга лиц. Поводом стало письмо президента ФИФА с предложением создать новую коммерческую структуру в обмен на дополнительные субсидии национальным федерациям. В УЕФА заявили, что интересы клубов, игроков и болельщиков должны быть выше подобных инициатив. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от «Радио Рекорд» фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже завтра в 18 часов стоимость билетов увеличится. Приобретайте билеты прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: как обещали, ваши голосовые в прямом эфире. Сегодня какой вы напиток, такая у нас тема. Поэтому начнем вот с Ленуськи, пожалуй.
1: Доброе утро. Я шампанское. Бью в голову, заставляю слабеть ноги. И мутнею рассудок. Но так как мы безалкоголики, тогда я буду горячим обжигающим кофе, заставляющим начинать рабочий день.
2: Про кофе уже не так активненько, да?
0: Да, уже. Про кофе не так весело.
2: Да, нет, это.
0: Мы безалкоголики, да. Хорошо, что Ленуська про это сказала. Дука.
3: Доброе утро, вы каперы. Я сегодня жижа Жигуля, потому что у меня с утра уже жигулевская. Всем привет из Казахстана.
0: Ну, мы против алкоголя, конечно, тем более в такое-то время, но...
2: Да, но я надеюсь, что он работает дегустатором. Только это его оправдывает, наверное.
0: Евгений.
4: Доброе утро, байкаперы. Доброе утро, страна. А я сегодня напиток помиралочка. После дня рождения вкусная помиралочка.
0: Придумал напиток только что.
2: Вкусно, вкусно.
0: Ну, да. Да, Андрей.
5: Доброе утро, байкаперы. Я сегодня, короче, походу, каркаде. Хочу на велике на работу. Такой же красный. Как рак. Всех люблю, целую, обнимаю.
2: Ну, это реально коктейль. Все собрал вместе. И раки, и каркады.
0: Если бы не Андрей, я бы про каркаде в жизни не вспоминал, наверное, еще лет 10.
2: Каркаде – это красный чай, если
0: да, не ошибаюсь. Да. Но я настолько забыл этот напиток почему-то.
2: Надо попить.
0: Алексей.
6: Привет, вы каперы. Доброе утро, страна. Ну, судя по погоде в нашем городе, я жидкость в виде дождя. Все доплываем до работы. Ну, что ж тебе сделаешь? У природы, как говорится, нет плохой погоды. Всем добра.
0: Поднять паруса! Доплывает до работы. Йо-хо-хо!
2: Что, в тебе пират проснулся?
0: И немножечко зарплаты. Наша слушательница еще.
7: Привет. А я сегодня, как и вчера, и как завтра, сплошная стабильность. Тот самый кофе из турки с разными перцами. Хорошо?
0: Кофе с перцами пил?
2: Пил. С красным перцем пил, да.
0: Всем кофейку, друзья!
8: Вейкаперы. На Рекорде. Новый трек на Рекорде.
9: Тиесто, Энд Калип, Аридондо, Эко Сакс, Пинале.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 30 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
4: Джо Пеши представляет
5: 1 августа
4: культовый фестиваль музыки «Сансет» в этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер, «Религион», город Москва.
5: 1 августа
4: «Сансет», Бобровый лог, пляжный комплекс «Мираж». Для лиц старше 18 лет.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Стас, грустная новость.
1: Как, для кого конкретно? Для меня?
0: Для тебя, для многих. Россиян призвали отказаться от интернета. Из-за эскортниц в соцсетях. Знаешь, аргумент нужно какой-то придумать. Так, откажитесь от интернета. Из-за чего? Ай. Там эскортницы в соцсетях.
2: Девчонки! Нет!
1: В общем, нас разлучат.
0: Действительно, новость такая промелькнула вчера еще. Депутаты заявили, что сеть переполнена контентом, разрушающим моральные ценности. И власти предлагают сделать так, чтобы у людей просто пропало желание туда заходить. Но пока все для этого делается, но...
1: Тебя не смущает, что эскортницы в интернете только депутаты нашли? То есть такие, из-за кого? Он говорит, там их много. Да где? Ну вот же сайты.
0: Да вот, посмотрите ссылки. Да. Я вам накидаю лично.
1: Ну, Снежана, подтверди, что ты там.
3: Я там. Я здесь и там.
1: Так, допустим, аргумент. Ладно.
0: Допустим.
1: Много эскорт.
0: В общем, новость сама по себе забавная. Ну, смотри, предполагаем так. Вот нет интернета, да, представляем. Параллельная мультивселенная.
1: Надо загуглить. Так, ну, нет интернета, да.
0: Нет интернета. Чем ты будешь заниматься? Как ты будешь развлекаться?
1: Ой,
0: ты сейчас сидишь вот в паузах, смотришь мини-видосы,
1: да,
0: в интернете. Мини. Вот нет их, что ты делать будешь?
1: Я тогда буду работать. У меня, ну, не на этой работе имеется, да, я там, не знаю, порисую что-нибудь.
0: Так, еще что будешь делать? У нас тема обсуждения просто, как вы будете развлекаться, если отключат интернет. Все, вот что ты решил делать. Просто уйти в сон. У нас варианты есть. Значит, читать книги.
1: О, неплохо.
0: Покупать, смотреть фильмы на флешках.
1: Ну, да, отлично.
0: Никто не забирал, да-да-да. Буду каждые выходные собирать всех друзей.
1: Нет.
0: Опять же, чтобы тусить. Так, слушать радио набирает популярность в этот момент. Ну, вернутся все, да, вот из интернетов к нам. Скажут, ой, радио, как мы могли забыть. И играть в настолки будешь, наверное.
1: Есть настолки, так? Да, я за поиграть.
0: Есть такой вариант. Куплю дом за городом и перееду туда. Я проголосовал за этот вариант.
1: Подождите, а как это отсутствие интернета денег мне, что ли, даст?
0: Нет, но новые возможности.
1: Ну это же не так работает. Нет такого, что у тебя отключили одну функцию и поток денег наладили.
0: Да
1: но...
0: мы в принципе накидываем.
1: Хорошо, да,
0: понимаешь?
1: Уехать за город, да, отлично.
0: Займусь спортом, есть такой вариант. Тоже набирает.
1: Хотелось бы,
0: все,
1: да.
0: Качками станем. Красивыми.
1: Хотя, с другой стороны, мы не сможем правильно загуглить, как заниматься.
0: И никуда не сможем это запостить, никому показать.
1: И не сможем купить себе ставить. Дом, потому что у нас нет предложений.
0: Риэлторы, опять же.
1: Не доехали до нас риэлторы.
0: Да, ну не настолько. Ну,
1: да
0: не,
1: хорошо.
0: В газете объявление никто не отменял. Знакомиться через газету. Там я молодой, красивый, радиоведущий. Звоните, пишите на номер.
1: И вправду, помимо развлечений, много же социальных вот таких штук пропадет. Там знакомство, общение. Там,
0: да не пропадет, модернизируется.
1: Понимаешь? Ну, откатится, наверное.
0: В общем, мы фантазируем, и вы вместе с нами. Как вы будете развлекаться, если отключат интернет? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
4: Вейкаперы на Рекорде.

0: И у нас ровно 8:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Обсуждаем, как вы будете развлекаться, если интернет отключают вообще. Ну вот представляем, нет его. Я вот подумал, у нас тогда появится очень много в то же время и свободного времени, но которое мы потратим на что-то, да? Сейчас, например, мы перемещаемся в вселенную, где интернета нет вообще, да, предполагаем?
1: Да.
0: И вот всякие приложения банка, да, там МФЦ, это же сейчас все делается вот, в приложениях. А так нужно будет дойти, постоять очередь. Опять же, там, в МФЦ поругаться.
1: В дом управления идешь, ты
0: идешь, разбираешься, идешь, снимаешь зарплату с карточки, да, вот это вот все в банке разбираешься. То есть оно как будто бы и появилось это время, а ты его и потратил на какие-то нужные штуки.
1: Как ужасно все звучит.
0: Да не грусти ты, Стасик.
1: А для до зумеров кто идет? Ну, помладше зумеров.
0: Помладше зумеров. Альфа, по-моему.
1: Вот, они, ну, откроют для себя новую прелесть палок и крапивы.
0: А мы расскажем. Кстати, такие варианты пишут нам уже. Вот,
1: есть?
0: Да, конечно. Вот найду там, внук нам пишет. Буду лупить крапиву палкой, водить пальцем по узорам ковра, плескаться в лужах. Короче, вернусь в детство.
1: Причем в этом возрасте такой. И непонятно, то ли без интернета человек скучает, то ли уже все.
0: Ну вот, Коля вспоминает. А как мы, говорит, развлекались в 90-е? Тусовались на болоте, надували лягушек соломинкой, плавали по болоту на железных листах от труб, играли в футбол, баскетбол. Зависали на свалке, разбирали аккумуляторы, плавили свинец. Это круто, но мы-то уже не в детстве, а мы-то взрослые люди, как будем?
1: Да, ну что делать?
0: Рассказывать молодежи, как можно развлекаться? На это будем тратить?
1: Мастер-классы давай.
0: Коучи новые появятся, да.
1: И ты приходит человек такой, я вот пришел, он говорит, ну, не та аэродинамика у палки, как ты будешь бить крапивку?
0: В общем, Вреднюлечка пишет, я продолжил заниматься тем же, что и сейчас, это чтение книг, замечательно.
1: Книги отличный вариант.
0: Велопрогулки, пешие прогулки, путешествия, встречи и общение с друзьями, приготовление вкусняшек и, конечно же, природа, только без лишних часов в соцсетях, чтобы ничего не отвлекало.
1: Как будто бы, да. Не, ну, давайте так, когда лето, хотя и когда зимой тоже, выезд на природу, он много времени занимает.
0: Можно придумывать свои рецепты, понимаешь, выдавать их за что-то оригинальное, даже если где-то они там уже придуманы.
1: Да.
0: Ты-то у себя на районе первый.
1: Заодно не сможешь загуглить, как от этого избавиться потом. На своем там метод пробок и ошибок. Проб и ошибок.
0: Да, как вы будете развлекаться, если отключают интернет, обсуждаем, вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсети.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Record. Вейкаперы.
1: Мы продолжаем обсуждать, что бы вы делали, если бы не было интернета. И знаешь, какую закономерность я вот увидел прямо сейчас?
2: Так.
1: По нашим сообщениям наших слушателей, что девчонок сдерживает только интернет. Ленусь, конечно, так. Я без интернета буду чаще заниматься любовью. Когда либидо иссякнет, пойду в горы. Вернусь и добью Достоевского. Такая формулировка.
2: Он добит, все нормально. Он вряд ли вернется.
1: Подожди, я тебе про тенденцию говорил. Светлана пишет: уйду в мужской монастырь. Ночным сторожем. Всем прекрасного утра. Я понял, что сдерживает прекрасный пол. Интернет. Отключайте! Вырубайте этот рубильник.
2: Ночным сторожем, чтобы в монастыре вообще никто не спал. Она бодрствует. И мы тоже будем.
1: Да, Улет вот рассказывает. У нас в плохое время в январе отключили интернет. Он переживал это время. Алкоголь не продавали. Можно было снять с карты только 10 тысяч тенге вообще. Все начали покупать антенны Муха, чтобы хоть что-то было и отвлекало. Благо, я купил до этого приставку. Ну и на флешке было несколько фильмов. Да, Улет уже это проходил. Он знает.
2: Телевизор же спасает, нет?
1: Да как он спасает? Ты видел, что там показывают?
2: Я видел. Но у меня подключено телевидение, и там есть несколько каналов, которые прям вот, они унесут тебя от проблем.
1: Что это за канал?
2: Серьезно, там мультики, развлекательные, исторические передачи. Ты реально, ты забываешь вот о каких-то новостях, еще чего-то. Смотришь интересный контент.
1: Так, куплю домик вблизи водоема. Андрей Кош 73 нам рассказывает. Буду выращивать огурчики, помидорчики, картошечку. Буду кайфовать по вечерам на кресле у дома под звуки радио «Маяк». Почему-то он это радио выбрал. Из старого приемника буду ходить на рыбалку, поймаю самую большую рыбу, но никто об этом не узнает, потому что интернета уже не будет.
2: Понятно. Идеальный план, все кроме радио.
1: Кроме «Маяка», ты хотел сказать?
2: Да.
1: Так, играть с ребятами будет Джека. Во что? Заведу 33 кошки или 33-ю кошку, Ксения написала. 33 кошки. Фу. Так, Владимир пишет: вообще не страшно. В основном использую интернет, чтобы слушать рекорд во время тренировок. В остальном, типа, и так развлекаюсь очень хорошо даже.
2: А я вот подумал: люди заводят себе очень много кошек. Прямо 30 кошек. А для чего? Чтобы в глубокой старости, если вдруг с тобой что-то случилось,
1: еда.
2: Коты тебя прибрали. Просто ты приходишь, они сыты, а тебя нет. Все-таки, а куда делся человек? Я говорю, мяу, не знаю.
1: Я даже не хочу это представлять.
2: А я тебе нарисую.
1: Спасибо, не надо. Марусик пишет: наконец-то я довяжу начатую кофту и сумку. Вот что.
2: Так, рубаните срочно интернет, Марусь. Нам нужно увидеть и сумку, там, свитер. Еще бы и носочки хотелось.
1: Людмила, а я так и развлекаюсь без интернета. Каждые выходные с палаткой в лес, на озеро. Туризму не нужен интернет.
2: О, отличный план. Это
1: туризм.
2: Это классно.
1: Туризм. Ай. Друзья, обсуждаем, что будете делать, если интернета вот не будет. Неожиданно его просто отключают. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
0: Сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций. Станции на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
4: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Итай Гастро. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Дарксон, Наташа Абель, Мистер Зев, Севен Эвер, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect Итай Гастро. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске 263 88 33.

0: А давайте поиграем. Через 10 минут у нас есть такая возможность. И у вас есть возможность зайти в чат мобильного приложения Рекорда и написать слово «игра». Можно забрать приз от вейкаперов, конечно, и в прямой эфир попасть, что тоже замечательно. Сказать «Привет всем, кто меня знает! Привет всему моему городу! Отдайте приз!»
1: А представляешь, передать привет не всему городу, а конкретно вот улице одной.
0: Можно улице. Да что хотите, делайте. Мы вообще никого не ограничиваем, если честно. У нас вообще свобода.
1: Улица Ленина, дом 4. Вот конкретно вам привет.
0: Вам привет еще, да. Пишите «игра» в чат мобильного приложения Рекорда. Мы пока продолжим обсуждать, что будем делать, если интернета не будет. И Людмила прочитала мои мысли. Реально. Она говорит, что вообще интернета же не будет. Можно творить всякую веселую дичь. И никто это не снимет, не выложит никуда. Главное, сами в дурку не залететь. Я почему вот такой скромный с вами? Я спокойнее стал, на самом деле.
1: Так-то да нет.
0: Я безумец. А то потом напишут, скинут видео, скажут, смотрите, ваш ведущий дурачок. А мне, да. это останавливает.
1: Никит, да не поэтому.
0: А почему?
1: А условка. Вот почему ты такой скромный. Мы же знаем, ну что ты начинаешь.
0: Не приписывай мне того, чего я уже избавился.
1: Вот этот офицер-надзиратель, который на тебя смотрит. Вот почему.
0: Каждое утро приводит, скажет, на, веди свое шоу.
1: Николай Семенович, вы присядьте, он нормально себя ведет.
0: Семенович вы?
1: Слушай, с одной стороны, да, никто тебя не снимет, но с другой стороны...

0: история.
1: Ви.
0: Да. Ну, похоже.
1: Ну, там давненько он написан был. Ну, ладно.
0: Олесь пишет. На словах Никиты, представьте, нет интернета. Вы у меня пропали. Больше так не шутите. Это про нас. Люди ко всему приспосабливаются. Жили же наши родители без интернета. И довольно неплохо, судя по рассказам, моим воспоминаниям. Развлекаться я буду в деревне. Дом есть, значит, есть чем заняться. И детей к труду приучу, наконец-то.
1: Слушайте, ну, начать что-то делать руками своими, то есть, либо какое-нибудь там полезное хобби, либо развлечение, ну, это вообще отличный вариант. Может, ты как кораблики, на самом деле, можешь вытащить.
0: Выжигание, вернусь. Я так любил выжигать раньше.
1: Уточни, что, пожалуйста.
0: На дощечка, выжигатель, да, все, дощечки.
1: Выжигатель, дощечек. Ничего, что эти дощечки сложены в один дом, как бы, да?
0: Красиво.
1: Да, ну, горело вообще.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Финская компания FineGrid предупредила российских операторов связи, что со следующего года прекратит обслуживание опор ОЭП, на которых размещены линии связи. По данным СМИ, через Финляндию проходит около 70% зарубежного интернет-трафика России. При этом участники рынка отметили, что уже прорабатываются альтернативные маршруты, поэтому серьезных перебоев для российских пользователей не ожидается. СК сообщил о возбуждении уголовных дел по фактам вовлечения подростков в терроризм и диверсии через телеграм-бот знакомств «Дайвинчик». По данным следствия, в разных регионах России задержаны десятки молодых людей, которых, как утверждается, украинские спецслужбы склоняли к

0: поджогам и другим преступлениям с помощью угроз, шантажа и психологического давления. После атак беспилотников на свои склады, Wildberries начала искать новые складские помещения в Казахстане, пишет Коммерсант. По данным источников, компания рассматривает площади около 100 тысяч квадратных метров и готова арендовать все доступные склады. При этом в России собственники свободных помещений, как утверждается, пока не готовы заключать с Wildberries новые договоры аренды. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
1: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. Супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ру и у официальных дилеров.
6: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозе в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
9: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
10: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
11: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.

0: минуты.
1: Самое время поиграть. Играем сегодня с Анжеликой. Анжелика, привет.
2: Привет.
1: Из какого ты города?
2: Воронежа.
1: Воронежа.
2: Воронежа.
1: Так, ты зарегистрирована в различных социальных сетях?
2: Да.
1: Угу. А вот скажи, пожалуйста, если не будет интернета, чем будешь заниматься?
2: Книжки читать.
1: Книжки читать неплохо. И еще что-нибудь, может быть? Огород?
2: Путешествовать. Нет, огород не мое.
1: Ну, я тоже как-то.
2: Путешествовать мое.
1: Путешествовать это лучше. Лучше посмотреть на чужие огороды, чем копаться в своем, правильно?
2: Это да.
1: Яблочки там пособирать. Ну, понятно. Анжелик, у нас игра «Секунданты». У тебя будет минута всего. Мы отправим тебя в какую-то историю, локацию, ситуацию. И дадим тебе букву. И тебе на эту букву нужно будет за минуту взять с собой 5 вещей. Может быть, не только вещей, что тебе пригодится в этой ситуации. Но только минута и только 5. Правила понятны?
2: Понятно, да.
1: Станислав?
3: Мы, ну, раз любишь читать, отправляемся в библиотеку.
1: В библиотеку идем, а буква?
3: Буква «Р».
1: Роман, буква «Р», библиотека. Минута начинается прямо сейчас. Анжелика, давай.
2: Ручка.
1: Угу.
3: Ну и достаточно.
2: Ручка, резинка.
1: Так. Еще что?
2: Ремень.
3: Вообще отлично.
1: Угу.
2: Розетку.
3: Розетка.
2: Ракушку.
1: Ракушку.
3: Ракушка. Мы призадумались. Ракушка. Не, ну так, я насчитал 5.
1: Еще.
2: Талисманчик мой.
1: Ага, хорошо. Так, ракушка-талисманчик.
3: Ракушка-талисманчик.
1: 5 предметов было. Чему есть вопросы, Станислав, у тебя?
3: Ремень. Вот зачем ремень?
1: В библиотеке.
3: Не, серьезно.
2: Не-не. Чтобы это... Для красоты. Станы спадают, вот, для красоты.
1: У тебя есть еще, что противостоять ремню?
3: Да, мне
2: радио.
3: Даже докопаться.
2: Радио.
1: Вот, конечно.
3: Подождите. А разве в библиотеке не должна быть тишина?
1: Это в читальном зале, а в библиотеке можно
2: музыка, и пошуметь. Музыка. Наушники.
3: Согласен.
2: Радио, уже... наушники.
1: Уже не на...
2: Чтобы слушать радио рекорд.
3: Все, претензии отпали тут же.
1: Анжелика, мы тебя поздравляем. Приз твой, ты выиграла. Передавай привет кому хочешь.
2: Спасибочки большое.
1: Приветы будут?
2: Привет, обязательно. Приветы моей доченьке, Дашеньке, моим подружкам, Татьяне, Олечке, моему другу Вячеславу Дмитриевичу, доктору, моему любимому. Вот. Ну и всему спеццентру.
1: Круто, друзья, вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забираете призы у вейкаперов.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 30 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Рекорд. Реклама.
4: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь, в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: Июль в термах «Сокол» — это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит. Всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол». Отдых как на курорте. Только в Красноярске. Пограничников 105. 226-49-49.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы

0: продолжаем обсуждать, что бы делали мы все, если бы не было интернета, как бы развлекались. Привет всем, пишет Ник. Если не будет интернета, пойду играть в футбол в самую лучшую команду района, и они проиграют. После каждой игры у меня либо сотрясение, а последний раз перелом лодыжки. Не сильно больно, но внимание больше, чем блок вести. Всем бобра, говорит.
1: И он говорит, типа, и это при том, что я еще болельщик.
0: Да, это при том, что я еще на скамейке, я еще на поле не выходил.
1: Я вот тренер.
0: Вот это вы увидите. Да вообще не проблема, пишет Аника. Уже было такое, и не раз займусь генеральной уборкой, поиграем в настолки, встречусь с друзьями, высплюсь. Вот высплюсь, наверное, самое основное, да? Очень много сна забирают соцсети.
1: Ну, как будто бы, да, перед сном ты, ну, вечером ты в них. Когда днем можно подремать, ты снова в соцсетях.
0: Ты вот только что в них был.
1: В соцсетях?
0: Рассказывал, да, мне.
1: Или во сне?
0: Нет, ты только что был. Мы уже общались. Ты только что был в соцсетях.
1: Мы не общались.
0: А, все,
1: я спал.
0: Я понял.
1: Это был не я.
0: Я тебя услышал. Холли Грейл пишет. Доброе утро, Никита и Стас. Я буду отсыпаться, как сегодня. Я проспала, не пошла на работу и сказала, что ухожу в отпуск вообще. Залягу в спячку, как сурок, и мне будет сниться, будто я вместо Ани веду с вами утреннее шоу.
1: А давай. Ани не будет еще неделю, она как раз отдохнет.
0: Голосовые, голосовые записывай, девчат, мобильного приложения рекорда. Все, вот вы и ведете с нами шоу.
1: Я не знаю, насколько это предложение сработает. Давайте так, вот завтра будет погода. Мы же по нему будем говорить.
0: Так.
1: Просто загуглите погоду в Санкт-Петербурге, пришли голосовое нам.
0: Так, дети наконец выйдут на улицу, будут гулять, начнут как люди. А я дома наконец в тишине побуду, Елена рассказала. Ну вот.
1: Слушай, ну вот если пропадет интернет, мы уже об этом говорили, коуч, как играть во дворе для детей. Представляешь, то есть развитием фантазию. То есть, типа, это не палка.
0: Да, они сами все придумают.
1: Это ружье. Думаешь?
0: Зачем, конечно, зачем нужны коучи? Нужно просто один острый предмет, коробка с песком и четыре человека. Все.
1: Да, и один из них, который не пожалуется маме, да?
0: Это обязательно условие любого двора.
1: Все, что было во дворе, остается во дворе. Вон за той кучей.
0: Иначе с такими не дружим.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акцизный вывод до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вейкаперы!
5: На рекорде.

0: рекорде. 9.01 у нас в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. Никита и Стас, мы с тобой, мы продолжаем. Ватафакты в этом часе не пропустите обязательно. BTS, знаешь группу?
1: Да.
0: В общем, те самые, напомню всем, кто выступали в перерыве на финале в чемпионате мира по футболу. Они там пели какую-то композицию.
1: Корейцы.
0: Да, южнокорейская поп-группа, если быть точными.
1: Но в Северной Корее они недолго там пропели.
0: Да, из-за чего сейчас, собственно, хейтят того самого Сашу из Саши Тани. Он там немножечко на них наехал, есть небольшой конфликт, и фанаты BTS объединились, и давай про него мемы.
1: Подожди, как Александр Гайдулян, если я не ошибаюсь, его зовут, он наехал на BTS?
0: Да.
1: Наехал?
0: Ну, он такой, он стал активным в сети и такой решил просто немножечко похейтить.
1: Это все равно, что, Мик Джаггер, Роллинг Стоунс, отстой, ты понял, слышь меня? Так.
0: В общем, вы найдете суть этого конфликта, мы не про это. Всемирно известная южнокорейская поп-группа BTS отказалась участвовать в предстоящем в 2027 году церемонии вручения музыкальной премии Грэмми. Да, так. Из-за появления новой азиатской категории. Об этом сами участники группы сообщили в своих социальных сетях. В общем, они и так достаточно популярны по всему миру, да? У нас есть множество фанатов этой группы. И они так и сказали, что мы решили в этом году не выдвигать свою кандидатуру на Грэмми. Мы надеемся, что музыка будет восприниматься и находить отклик у людей не по региональному или языковому признаку, а как музыка сама по себе. Они говорят, мы, понятное дело, что мы в азиатской победим.
1: Да.
0: Нам как будто бы вы специально для нас это придумали. Ну, это между строк, если читать. И говорят, не будем участвовать. Вот сами там и разбирайтесь.
1: Не, ну мы же знаем причину, почему они отказываются. Они скоро вообще, ну, начнут очень сильно депрессировать.
0: Пойдем.
1: Нам Саша из Саши Тани сказал, что мы плохие. Мы как можем выступать теперь?
0: Не, ну так пацаны отслужили, по-моему.
1: Да!
0: Сколько, 5 лет их не было?
1: Пять раз, ну, по-моему.
0: Ну, долго, очень долго.
1: Они собрались, ушли, вернулись. Снова стали популярными. А ему что-то... Но нет.
0: Но в этот момент Саша пилил контент все это время.
1: Надо узнать, в чем причина. Возможно, там не беспочвенные какие-то наезды.
0: Может быть, он хотел быть каким, получается?
1: Шестым.
0: Восьмым
1: из BTS.
0: Мини-BTS-ик.
1: Мини-BTS-ик. Пельмешка. Нормал.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: рекорде. Ватафакты.
1: 12% взрослых людей на нашей планете не умеют читать и писать вообще. Такая так. статистика. То есть только приблизительно...
2: А нет 80. Статистики по 8. Странам где-то?
1: По странам я не углублялся так глубоко в этот вопрос. 12%, представляешь? Поэтому ты вот можешь научить кого-то помочь. Как минимум.
2: Я?
1: Да.
2: Могу. Наверное, не знаю.
1: Тигры кажутся людям ярко-оранжевыми. Так и есть же, да, на самом деле? Написано в факте. Кажутся. Но их главные жертвы, это олени и кабаны, видят мир иначе. Из-за особенностей дихроматического зрения они почти не различают оранжевые и зеленые оттенки. Поэтому тигр на фоне растительности выглядит для них зеленовато-коричневым и хорошо замаскированным. То есть они практически его вообще не видят даже. Поэтому он так легко добывает себе еду.
2: С эволюции сделать так, чтобы именно для этих животных тигр невидимый. То есть он захочет деликатес какой-то. Я тебя вижу, что ты там рычишь?
1: Не то, что эволюция, природа просто.
2: Да, такая, рычит он там на меня. Ты зеленый, ё-моё, я тебя вижу.
1: А в «Король лев», да, как лев, кабан и этот, сурикат подружились вообще. Да,
2: да, бывает.
1: Брали в детстве
2: жуков. Да. Кстати, можно же тогда проверить. Львенка подбросить борову и сурикату воспитать.
1: Не увидит его.
2: Почему? А?
1: Просто.
2: Такие, где? Мы потеряли ребенка. Я здесь. Алло, воспитатели.
1: Я жду, пока ты еще немножечко поешь, Буров.
2: Да, есть теория, что вот если про животных, что да. бабуины, обезьянки, воруют да. львят.
1: Зачем?
2: А они знают, что он вырастет.
1: И будет их,
2: и будет их кушать. А-а-а. Нападать. И поэтому они воруют львят.
1: Рафики.
2: Да, и такие. И по-моему, почему? На самом деле в мультике да как было? Рафики выходит на скалу, такую
1: поднимает,
2: поднимает его.
1: Симба,
2: и
1: да.
2: уже почти хочет бросить его со скалы.
1: Ну нет же.
2: Но Муфаса такой говорит: ты одурел, слышь? У тебя сейчас не только попа станет красной, но и лицо, если так будешь себя вести.
1: Как все в мультиках по-доброму, да, все-таки оформили?
2: Да.
1: Просто поднялся, им показал. Лев дружит с кабаном.
2: Все друг друга. И только львы нападают на львов. Ну и гиены там еще.
1: Еще один фактик. В 1787 году американец Леви Хатчинс, так его звали, создал один из самых первых механических будильников. Но этот будильник был настроен только на 4 утра. И именно в это время изобретатель хотел просыпаться сам. Изменить время звонка было невозможно. Всегда в 4 утра звонил этот будильник. Я представляю, как его недолюбливала его семья.
2: Его и отключить нельзя было вообще никогда.
1: Возможно, Хатчинс спал отдельно от всех.
2: Возможно, он спал одиноким.
0: Рекорд. Реклама.
3: Джо Пеши представляет.
4: 1 августа.
3: Культовый фестиваль музыки Sunset в этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап. Топовый хедлайнер. Religion. Город Москва.
4: 1 августа.
3: Sunset. Бобровый лог. Пляжный комплекс «Мираж». Для лиц старше 18 лет.
5: Готовься к самому громкому событию этого лета.
6: В субботу, 1 августа.
5: Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки.
6: Жаркие танцы.
5: Конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТЦ «Планета»
6: в 12.00.
5: Вход свободный. Организатор «Громкая федеральная сеть Спартамаркет».
6: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Кім Бутафляй, Шуга Бебі.
1: Классная эта песня.
0: Ну, классная, но она же вечная, по-моему.
1: Да, Crazy Town называется группа.
0: А, спасибо, Станислав.
1: Да. Ну, я знаю, если честно, я знаю у них всего две песни.
0: Я одну.
1: Явно.
0: А вторая
1: очень,
0: какая?
1: Toxic она называется.
0: Это Бритни Спирс.
1: Не она. Она вот поэтому с ума и сошла, что вы перепеваете ее.
0: Да?
1: Она услышит это, говорит, она, я так не пела никогда. А из машины скажет. Она с ножами и танцует, потому что вот-вот скроется.
0: Нет, бедняжка. Потому что ищет нас, тех, кто криво поет ее песни. В общем, друзья, да, мы обсуждаем, что мы делали бы без интернета. Напевали бы песни в караоке, кстати.
1: Почему? Караоке.
0: Собирались бы все дружно, делились своим вокалом. Те, кто умеют и не умеют.
1: Ну, не умеют же.
0: Ну, да.
1: Значит, смысл идти в караоке?
0: Ну, и что? А просто поорать. Смысл караоке не в умении петь.
1: Так я про это и говорю. Если ты умеешь петь, зачем идти в караоке?
0: Реально. Выступай тогда, действительно. Делись своим творчеством. В караоке собираются те, кто душу изливают микрофону.
1: Взяли, наехали на людей, которые умеют петь и идут в караоке.
0: А чего они приходят и бесят?
1: Представляешь, да, ты сидишь там, кто-то поет, и ты такой, слышь? Пошел отсюда. Здесь поют такие, как я. И... Только!
0: Марианна пишет. Мы обсуждаем, что мы делаем без интернета. Вдруг его отключают. Если бы не было интернета, я бы пошла работать в какую-нибудь местную газету, она рассказывает. План хороший, кстати. Во-первых, их бы наконец начали читать. Во-вторых, надо же как-то компенсировать отсутствие провокационных текстов и соцсетей. Сочинял бы, как обычно, паблики пишут. У людей был бы мягкий переход на жизнь без соцсетей.
1: Представляешь, специальные газеты с создал газету, колонку, вернее, вот как раз типа комментарии к новости какой-то. И вот сегодня кто-то накатал комментарий, он день ждет следующего выпуска.
0: Отправляет
1: чтобы,
0: его, да.
1: Чтобы ему пришел ответ. И он такой, ах ты!
0: Не, ну смотря, опять же, какая газета? Спид-инфо, помнишь?
1: Да.
0: Ну это же вообще.
1: И газету тоже помню.
0: Ну что же за человек?
1: Быстрая информация, кстати, по-другому.
0: Там такие заголовки были. Сейчас СМИ не могут такие создать в большинстве своем.
1: Ну, раньше умели. А раньше надо было как-то привлекать.
0: Мне кажется, вот раньше были спид-инфо, вот крутые вот эти ребята. Потом у них взяли на вооружение работу Бургер Кинг. Вот они начали по их схеме.
1: О, это жесткие вообще. Там маркетинговые войны, которые у них идут с Макдональдсом, да? Если не ошибаюсь, они все время бодались.
0: Со всеми вообще, им все равно.
1: Это жестко.
0: Доброе утро, вейкаперы. Пишет Максим нам. Привет, Макс. Если пропадет интернет, то появится соцсеть. Рассказывает, какие. Во дворе. Лавка грамм. Стена грамм. Чтобы фильмы посмотреть, будем искать тех, кто все записывал на флешки и CD-диски. Нужно будет еще CD-ди и проигрыватели найти, кстати. Но радио рекорд будем слушать по радиоприемнику. Это точно.
1: Тоже у тебя забор грамм.
0: Забор
1: там,
0: грамм.
1: Там же все самое...
0: Там одинаковое сообщение будет.
1: Одно слово.
0: И то, которое даже в эфире не прочитать.
1: Три буквы. Но там хотя бы еще и рисунки будут.
0: Можно попрактиковаться. Да? На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Председатель Единой России Дмитрий Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победив спецоперации. По его словам, в этом вопросе позиции всех ответственных политических сил совпадают. Основателю Telegram Павлу Дурову накануне предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. По данным ТАСС, следствие считает, что администрация мессенджера не удаляла каналы и ботов, которые, как утверждается, использовались украинскими спецслужбами и террористическими организациями. По этой статье максимальным наказанием может стать пожизненное лишение свободы. 10 женщин обвинили актера и фронтмена 30 Seconds to Mars Джареда Лето в сексуализированном насилии и неподобающем поведении. Их истории вошли в документальный фильм BBC «Джаред Лето. Мрачный секрет Голливуда». Несколько женщин утверждают, что познакомились с артистом, когда были несовершеннолетними, а бывшие участники его команды заявили, что замечали его повышенный интерес к подросткам. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
0: Реклама.
2: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас

0: Чакова, 2 литра, 132 рубля, с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
1: в ленте.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2024.

0: 4.
1: Продолжаем обсуждать, как будем развлекаться, если интернет отключают вообще. Накидываем идеи, этот чатик сохраняем, скриним, если что-то понравилось. Вот Александра приводит все в порядок, тормошит, говорит: дорогие друзья, вы не понимаете, что когда отключат интернет, вы даже в мобильный банк зайти не сможете. Мы про это говорили в самом начале. Конечно, мы выспимся, нагуляемся, начитаемся книжек, но те комфортные мелочи, с которыми мы привыкли сейчас, они же исчезнут. А бедные люди, которые работают на удаленке, в офис!
2: Ой, правда, это же тебе придется ездить.
1: Поэтому пусть интернет живет дольше, говорит Александра.
2: Ну это же не от нас зависит, мы же фантазируем.
1: Ну, нет. Оправдался, да, решил? Да. Немножечко.
2: Нет, да, конечно, пусть интернет работает, пусть ничего не глушит, пусть там все мессенджеры, которые нам нужны и будут помогать, нам тоже работают. Ну вот нет, если интернет. Ну, с другой стороны, эти не влом и до банкомата сгонять.
1: Влом.
2: В магазинчик своими ножичками.
1: Вот тоже влом.
2: Вот ты и провалился в этом, да, эксперименте.
1: Я уже на первом испытании, просто в первый день, конечно.
2: Алло, Никитос, ты где? Я плачу, я еще не могу принести еды.
1: Так, наш слушатель пишет: если не будет интернета, то уйду работать в работу с головой. Работаю кондуктором, кстати, поездки различные. В общественном транспорте то еще развлечение. Каких людей тут только не встретишь, заодно и денег заработаю. Говорит, контент, видимо, каждый день.
2: А, на контенте? Наш, а куда слушатель, ты его выложишь? Интернета нет.
1: Это я добавил уже контент. Он, да? Про контент не писал, конечно.
2: А как может человек-контролер заработать денег лишних?
1: Я думаю, не стоит спрашивать про это, потому что мы не зачитаем это в прямом эфире.
2: Хочешь поехать в мягком кресле? Я нагрел.
1: Кемир пишет: вот вы все про ремонт забыли, что ли? Это ж такое развлекалово. Придумать, нарисовать, замерить, поехать, выбрать, закупить, начать делать. 100 500 раз поссориться с девушкой, 100 501 раз помириться с ней. Романтика, говорит Кемир.
2: Слушайте, мне кажется, у ремонта есть несколько стадий. Первая — это начать ремонт. Ну, конечная стадия — закончить ремонт. Так. Куда мы доходим. И есть промежуточное. Это когда нормально. Мы с этим можем жить нормально.
1: Мне нравится, как у некоторых начинается ремонт. Все такие: ну все, будем делать вот как нужно. Да. Да, все по уровню выставлять, да. А потом, ну, вроде на глаз ровненько, да, ровненько.
2: Такой, может, жвачки приклеим? Ты как раз же наживал там, ну, давай.
1: Так, друзья, обсуждаем, как вы будете развлекаться, если отключат интернет. Есть такая возможность еще написать нам сообщение в чат мобильного приложения Рекорда, как минимум, и во все наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в пятницу 31 июля небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Наступило снова лето. Город душный. Жарко в нем.
4: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
3: Что же делать? Где помыться?
5: Мы в холодный не хотим.
3: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
5: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
6: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
7: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect и Тайгастро. 3 музыкальных полюса – хаус, техно и этно с авторской сибирской кухней. Более 30 артистов со всей России. Darkson, Наташа Абель, Mr. Z, Seven Ever, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог, вершина К1. Начало в 17:00. Connect и Тайгастро. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Совсем немного еще почитаем ваших комментариев про то, как мы будем без интернета чем развлекаться. И подведем итог голосования. Она у нас была вообще-то на наших социальных сетях, поэтому подписывайтесь, если пропустили и только что подключились к нам. Да и вообще высказывайтесь. Так, в прошлом году, когда гоняла в родной город, и Яника нам рассказывает, где мобильного и нет. Заглушен уже несколько лет, просто наушники, слушаешь музыку, радиостанции там только одна, заезженные песни, книгу с собой брала или просто фотографировала, кстати, фотографировать, а плюс куча знакомых, выходишь обязательно кого-то, встретишь и всегда найдется с кем поболтать, не смертельно, говорит, вообще.
1: То есть там даже если не хочешь поболтать, тебе втянут разговор.
0: Это обычно бабушки делают, я вчера точно так же соседка втянула в разговор, а бабулька? Я просто вышел.
1: Как она тебя втянула, разговаривает?
2: Хватит шуметь! Ты достал уже!
0: Нет, знаешь, у них это происходит взглядом. Вот что я заметил. Когда они смотрят на тебя вот так долго, а ты чувствуешь на себе чужой взгляд. И ты такой тоже невольно оборачиваешься, думаешь, а что, что-то не так может быть? Они такие, нет-нет. И вот уже глаза загораются постепенно, такие, огонек появляется, такие, вопрос назрел! А извините! Она такая, а вы не могли бы мне денег занять? А я вижу ее второй раз в жизни.
1: Ничего себе.
0: А я такое говорю, может, вам просто куплю что-то? Потому что вид у нее был достаточно интересный.
1: А она такая, мне что, нужна, по-твоему, еда?
0: Я тебя спрашивал, а мне вот этого не хватало только.
1: Она такая, да. У меня там ставочка горит. Я что, по-твоему, сейчас молоко поставлю? Или ты мне, я с булкой в All-In пойду?
0: Я догонами играю, о чем ты говоришь, мальчишка?
1: Ты что, болезный? Ты стыки видел там? Купит он мне. Такая руба села в ламбу и уехала.
0: Ну, в общем, да, такая история вчера со мной произошла. Без интернета, кстати, тоже. Могла бы в домовой чат написать, где меня нет. Вот. Давайте подведем итог голосования. Мы, кстати, против азартных игр. Мало ли, вдруг вы так подумаете.
1: Ты так все время говоришь, давай подведем итоги. Ну, мы же их не подвели. Все нормально, мы нигде не облажались.
0: Мы никого утром не подвели.
1: Да.
0: Давайте, как вы будете развлекаться, если отключат интернет? На первом месте у нас книги, конечно. И это замечательно. Читать книги, покупать и смотреть фильмы на флешках. Круто. На втором месте это слушать радио. Мы в FM вообще всегда. И в интернете стараемся тоже. На третьем месте вариант это займусь спортом. Будем спортивные, начитанные. И все это под рекорд. Круто.
1: Я согласен. Вейкаперы на рекорде.

0: 10.01 в Петербурге по московскому времени. Друзья, Никита и Стас, мы продолжаем, еще час с вами будем. Ну и также напоминаем, что Радио Рекорд представляет пиратскую станцию «Рагнарёк». Это главный драм-н-бейс спектакль планеты в Москве. Все пройдет. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, Москва, Вики-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Внимание, уже завтра с 11.00 стоимость билетов повысится, поэтому очень важно прямо сейчас перейти на сайт radiorecord.ru и забрать свои билеты. 18+ по возрасту. Еще.
1: Да, надо бы успеть.
0: Ну, так, конечно, в Москву же собираешься как раз-таки в октябре. Поэтому,
1: да? Переезжаю.
0: Давай, услышимся там. Мужчина провел 1.5 года в тюрьме из-за ошибки в никнейме.
1: Так,
0: в Канаде дело было. В общем, кто-то там начудил в интернете. И силовики местные запросили у администрации мессенджера, Кик этот мессенджер там называется, данные о пользователе. Но вместо ника одного получили ник другой. Разница была лишь в нижнем подчеркивании. То есть у того, кто действительно совершил преступление, как предполагалось силовиками, на одно подчеркивание больше, чем у того, кто этого не делал. И в итоге задержали невиновного. Несмотря на отсутствие доказательств, осудили его.
1: Сразу же. Да. Он даже не успел сказать, я невиновен.
0: Ну, они, видимо, достали переписку из этого мессенджера. И все, говорят, вот они, главные доказательства. Спустя 1.5 года, когда мужчина вообще просидел свое, в суде обнаружили ошибку сами. И оправдали осужденного и заявили о его невиновности.
1: То есть, ну давай, иди уже.
0: Ники практически одинаковые. Одно нижнее подчеркивание. Вот единственное отличие в этих двух никах было.
1: То есть я их вообще не волнует, что он показывает свой аккаунт. Вот это я сижу. Вот фотография.
0: Кто говорит, знает, да, что
1: какая
0: творится.
1: Разница?
0: Ты видел, как у них же рты так открываются в Канаде просто.
1: А, это оттуда.
0: Ты что, South Park не смотрел?
1: Смотрел.
0: Ну так вот.
1: Я уже думал, что это они не существуют.
0: Кто?
1: Я думал, что этот Хроники Нарнии снимали, они якобы в Канаде.
0: Ну вообще, поэтому сейчас стоит всем пересмотреть свои ники в социальных сетях. Мало ли, там у вас много подчеркиваний или что-то еще.
1: А может, ну чисто теоретически, а может быть полиция начнет нормально работать и судебная система в Канаде, а?
0: Ну ты молодец, что к ним обратился. Они переведут обязательно твою речь и что-нибудь сделают. С этим.
1: Канадцы!
0: И найдут тебя, и твой ник тоже.
1: Работайте нормально.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ты по-любому про чизкейк расскажешь.
2: Ну, конечно же, конечно же, про чизкейк.
1: День чизкейка сегодня.
2: Да, фактов немного, но первое такое. Итак, первый чизкейк был приготовлен еще в Древней Греции в книге о земледелии, автором которой является Марк Порций Катон, прикинь, старший.
1: Как еще раз, по порции?
2: Марк Порций Катон.
1: Поэтому чизкейк по порциям.
2: По порциям, дорогие. Так вот, был бы приготовлен, описан рецепт пирога, который служит угощением для спортсменов-олимпийцев. Рецептура очень схожа, там же творог, ну, там вся вот эта штука, очень схожа с чизкейком, поэтому считается, что вот в Древней Греции, так сказать, сделали прототип. Естественно, то, что мы видим сейчас, это уже другое.
1: У меня вопрос.
2: Так.
1: Почему чизкейк делается из творога, но чиза там нет, но чизкейк, сырники, то же самое, у меня тоже тот же самый вопрос. Сырники не делаются из сыра.
2: Вот я тебе сейчас скажу.
1: Давай.
2: Что он, на самом деле-то он делается не из творога. Это нас обманывают.
1: Так.
2: Итак, в 1872 году в Америке Уильям Лоуренс был изобретен сливочный сыр. Основным компонентом он и стал потом чизкейк. Он пытался повторить французский десерт. Сейчас правильно, Нешатель называется французский десерт, французский сыр. Он пытался повторить, и в итоге он сделал всем знаменитый сыр Филадельфия, который используется в суши, в остальных разных блюдах. И вот его теперь за основу берут как чизкейк. Добавляют туда всякие...
1: В чизкейках сейчас сыр Филадельфия.
2: Так он и всегда есть. Просто если сравнивать с предыдущим фактом про Грецию, там было лишь отдаленное, что какая-то молочная субстанция. Сыр же как готовится?
1: Субстанция.
2: Субстанция, до нее едет автобус номер 23. Да. Вот, собственно, и благодаря вот этому человечку у нас есть Филадельфия, сливочный сыр, и мы кушаем всякие разные чизкейки.
1: Ну, к сырникам до сих пор вопросы остались.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
5: 0+.
6: Оу, май, красота.
7: На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
8: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, УГРНИП 321-246-8000-56-337-0+.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Левые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, на 30 июля.
2: Овны, сегодня у вас не останется времени на душевные терзания за вашего непутевого любимого человека.
1: А тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто решиться на какое-то очень важное действие.
2: Близнецы, сегодня вы в ответе за вашего любимого человека.
1: Раки, сегодня звезды рекомендуют вам вспомнить о ваших талантах и продемонстрировать их второй половинке.
2: Львы, если ваш любимый человек действительно близок вам по духу, то он обязательно поддержит все ваши начинания.
1: Девы, сегодня вам так захочется пообещать своему любимому человеку что угодно, хоть луну с неба.
2: Весы, сегодня стоит придумать для вашего любимого человека что-нибудь творческое и интересное.
1: Скорпионы, все мы грешные, но с другой стороны, не погрешишь, не покаешься.
2: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не все равно, на что вы думаете и как вы чувствуете.
1: Козероги, сегодня звезды рекомендуют вам обратить внимание на то, что вам приснится.
2: Водолеи, сегодня вы и ваш любимый человек несколько впадете в детство.
1: Рыбы, то, что казалось незыблемым и само собой разумеющимся, вдруг стало похожим на шатающийся мостик над бездной. Давайте-ка исправляйте и любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
3: На рекорде.
4: Новый трек на рекорде.
5: Бенни Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day, record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов призвал россиян временно отказаться от любых финансовых операций с Telegram до официальных разъяснений Роскомнадзора и ФСБ. По его словам, пока лучше не оплачивать подписки, звезды и подарки, поскольку мессенджер, как он утверждает, теоретически могут признать террористической организацией. При этом Свинцов подчеркнул, что это лишь рекомендация до появления официальной позиции регуляторов. Маколей Калкин провел переговоры с Disney о возвращении в роли Кевина МакАлистера в новой части «Один дома». По данным источников, студия положительно оценивает идею актера о взрослом Кевине, который сталкивается с собственным сыном. Детали проекта пока не раскрываются, однако участие Калкина рассматривают как главный способ привлечь зрителей к продолжению культовой франшизы. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде. Последним для него стал матч 1/8 финала чемпионата мира против Норвегии, в котором бразильцы уступили со счетом 1-2. За сборную Неймар провел 130 матчей и забил 80 голов, став ее лучшим бомбардиром. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Есть люто горячая новость.
2: Я готов сейчас на надену перчатки.
1: Бунт происходит из-за масла, из канализации на Тайване.
2: Я слышал.
1: Народ буквально кормили этим, реально. Как пишут тайванские СМИ, мы проверили. Местные производители вместе с властями скрывали, что делали масло из канализационных отходов.
2: Все жирное, что сливалось, они оттуда собирали.
1: Да, потом поставляли это в магазины, школы, детсады и так далее. План был надежный, пока об этом не узнали люди. Как только сейчас люди об этом узнали. В общем, есть даже фото и видео подтверждение этому всему в интернете. Но опять же, в эпоху И, мало ли вдруг это Китай своей ИИшкой накрутил.
2: Возможно, но такая новость уже, не первый раз эти видосики всплывают.
1: Про Индию я слышал подобное, что в Индии якобы такое, но они это сами одобрили. То, что на Тайване такое происходит, я не знал.
2: В Индии это еще и нормально, это еще и деликатес считается.
1: За сколько бы съел индийскую еду?
2: Не съел бы.
1: За 1000 рублей?
2: Нет.
1: И тебе бы заплатили?
2: Нет, да я...
1: Пять,
2: да я бы, да нет, ты больше потратишь на то, чтобы избавиться от
1: 15 тысяч рублей, да.
2: Пока нет.
1: 23.
2: Да ты в курсе, что тебе просто сразу паразитов накладывают?
1: 20.
2: Понимаешь, там...
1: 7 тысяч рублей.
2: Ты же присмотри, он берет тарелку, и вот так вот ложкой зачерпывает. Гастрит.
1: 31 тысяча рублей тем временем.
2: Или я даю им деньги, или то, что в черном ящике. Слушай, я бы в Индии съел еду, но, наверное, не уличную. Вот эту. Даже если уличную, но, наверное...
1: Мы про уличную. И за 36 тысяч рублей.
2: Я не знаю. Это, знаешь, вот эти... Я смотрел тоже видосы, где они делают эти коктейли, где они вот взрывают бутылки.
1: Да.
2: Так это же тоже все из бутылки с мусора промываются.
1: 41 тысяча рублей.
2: Но мне нужно посмотреть расценки хорошего врача, который потом...
1: Но в Индии это важно, таковы условия. Врач тоже в Индии будет.
2: Стоп, но в Индии есть и столицы, и хорошие, дорогие кварталы.
1: Если ты до них дойдешь.
2: Скорее всего, долечу на пороховых газах.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в пятницу 31 июля небольшой дождь, днем плюс 28, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
4: Рекорд. Реклама.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
6: Жми больше всех на этой неделе,
5: и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
7: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, снег друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
4: Рекорд. Dance Radio.
0: В Красноярске. На 103.

0: перерыв.
1: Знаешь, Стас, меня обычно посещают очень странные вопросы. Я это все держал в себе на протяжении всей жизни, а потом подумал, я же в прямом эфире работаю. Почему бы мне не рассказывать это всем, да? И не спрашивать у вас, прежде всего.
2: Давайте поговорим о вашем детстве.
3: Ты раз так начал.
1: Я подумал, реально, вот особенно перед сном, меня вот посещают какие-то странные выдумки, задумки.
3: Так.
1: Я думаю, ну мне же не одному ходить с этим, мне надо же делиться. Так вот у меня такой вопрос зародился. Вот что бы ты сделал, если бы проснулся и понял, что ты размером с муравья?
3: Я просто
1: Вот ты проснулся, ты размером с муравья. Что ты будешь делать?
3: Во-первых, мне было бы очень холодно, потому что работает кондей. Во-вторых, как спуститься с кровати?
1: Вот, уже проблемки, да?
3: Да, это же... Я бы разбился. Так, что еще? Как открыть холодильник, потому что я хочу поесть.
1: Так.
3: И...
1: Вот неожиданно, просто бах, и ты превратился...
3: Как сообщить людям о том, что я теперь размером с муравья?
1: Вот и я об этом задумался. Думал делать какой-то мини-рупор из бумаги, как-то сообщить об этом.
3: Вот.
1: Кричать бессмысленно.
3: Опять же, я подумал, вот дальше дошла мысль. Так. Если люди меня найдут, так. Я размером с муравья, будут ли они проверять, кислая ли у меня попка?
1: Но ты просто же с размером, а не муравей.
3: Ну, мало ли. Все равно. Хотелось бы узнать это.
1: Люди, опять же, могут испугаться.
3: Да.
1: Маленький такой говорящий человечек.
3: Если у нас коллективный разум, как у муравьев. Ну, у них не коллективный разум, но...
1: У кого у нас? Ты один.
3: Я один?
1: Проснулся,
3: если,
1: размером с муравья.
3: Если такие, как я, стал ли мир таким же,
1: так
3: как я?
1: Ты их искать будешь.
3: А я не увижу, я же маленький. Я как с кроватки оттуда досмотрю.
1: Короче, я считаю, нужно первым делом как-то найти способ сообщить.
3: Не,
1: что
3: я,
1: здесь я?
3: Я знаю, что здесь. Если тебя посещает такая мысль, то тогда тебе нужно заранее приготовить, знаешь, из наборов Лего мини-лестницу с кровати до пола.
1: Да дом себе построить.
3: Либо хотя бы веревку с кровати, чтобы ты такой, если проснулся, во-первых, ты из-под одеяла должен выбраться.
1: Так, так.
3: Это неделя. Да? Там, а эти клещи-сапрофиты, которые живут, с ними бороться еще, ты уже одичал. И вот ты заросший, уставший, ты уже их ешь.
1: Как из Джуманджи. Тот
3: да,
1: самый парень.
3: Ты выходишь, спускаешься вниз и живешь своей жизнью. Тебе нужен микротелефончик, то есть маленькие кнопочки.
1: Но это уже выдумки. Это уже, да, это нормальные вещи обсуждали, серьезные, Стас, честное слово. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами услышимся. Завтра пятница. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
3: Всем прекрасного продолжения этого дня.
1: Пока!
0: Вейкаперы. На рекорде.

помощью приложения Радио Рекорд. У нас есть специальный телеграм, у нас также есть специальный телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. И все можно на ваш iPhone и Android оттуда без проблем утаскивать. Плюс там, конечно же, указаны трек-листы. Всегда можете посмотреть, какие песенки играют. Поэтому у вас всегда есть возможность с утра получить настоящий музыкальный заряд. Не обязательно ночью не спать и слушать там

еще различные лайвы. Вот Tomorrowland, да, прошел совсем недавно. Вы хотите послушать, что там играли Мартин Гаррикс, Армин Ван Бюрен, Стив Аоки и другие? Пожалуйста, заходите в наш телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд» и скачивайте. А ВК-фест недавно прошел. Хотите послушать, что играли Володь Фонарев, Саш Попов, ваш покорный слуга Диджи Фил? Тоже заходите и скачивайте. Поэтому вещь полезная. Самое главное, что она никуда от вас не денется. Можете смело все эти аудиозаписи тянуть себе на телефоны. Все, полезную информацию рассказал. Давайте расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, свежак от Олеса под названием Destiny.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь, в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
2: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
4: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о новых санкциях против России и Ирана может вызвать возражения демократов в Конгрессе США, сообщает Политико. Демократы опасаются, что документ предоставит Трампу более широкие полномочия в области пошлин. Политико указывает, что вероятность принятия законопроекта высока, но гарантий сейчас нет. Злоумышленникам могут закрыть доступ к покупке оборудования для телефонных обзвонов. Подготовленная Минцифры инициатива позволит блокировать во внесудебном порядке интернет-страницы с объявлениями о продаже такого оборудования, которые не прошли процедуру подтверждения соответствия. Сборная Франции по футболу представила новый логотип после назначения Зинедина Зидана главным тренером. В основу обновленной эмблемы легли гальский петух в стиле 1920-х годов, и впервые на логотипе появилось слово «Франс». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты

0: на radiorecord.ru. Белая.
1: ООО «Шоу Бубу». Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде.

time to rest. Just do your best.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в пятницу 31 июля небольшой дождь, днем плюс 28, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
0: Готовься к самому громкому событию этого лета. В субботу, 1 августа, приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки, жаркие танцы, конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТРЦ «Планета» в 12:00. Вход свободный. Организатор — громкая федеральная сеть «Спартамаркет». 0+. Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

найти основные композиции, которые чаще всего звучали на Tomorrowland. То есть очень продуктивный, интересный пост, поэтому ну, просто можете зайти в нашу телегу Радио Рекорд и написать слово Tomorrowland, и быстро попадете как раз на этот пост. Послушайте, какие композиции чаще всего встречались в сетах самых известных и именитых диджеев. Штука интересная, ну и композиции, с одной стороны, знакомые, а с другой стороны, есть очень такие необычные работы. Ну, давайте как раз-таки про необычные работы, которые будут в эфире Радио Рекорд, и расскажу. Например, в этом часе прозвучат ребята Police in

0: рекорде. Полисен Пэрис, Ида Галич, Бизи.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

0: Реклама.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: Июль в термах «Сокол» – это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит – всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол» – отдых как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105, 226-49-49.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
1: Dance Лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о новых санкциях против России прошел второе процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Голосование еще продолжается, но за рассмотрение законопроекта выступили уже более 60 сенаторов. С 1 сентября в России вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Согласно приказу Минтранса, рабочая неделя не должна быть выше 40 часов, а продолжительность смены в большинстве случаев составит не более 10 часов. При этом для отдельных категорий водителей предусмотрены исключения. Насера Аль-Халяифи называют возможным соперником Джани Инфантино на выборах главы FIFA. По данным СМИ, его кандидатуру обсуждают на фоне критики коммерческого проекта FIFA Forward Enterprise и разногласий между FIFA и рядом футбольных организаций. Радио Рекорд представляет пиратскую станцию «Рагнарёк» — главный драм-н-бейс спектакль планеты в Москве. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Уже завтра с 11.00 стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
8: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
9: Здесь готовят настоящих чемпионов.
8: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
9: Подробности на grибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31. Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в пятницу 31 июля небольшой дождь, днем плюс 28, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Автору». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
5: Джо Пеши представляет
6: 1 августа
5: культовый фестиваль музыки «Сансет». В этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер, Religion, город Москва.
6: 1 августа
5: «Сансет», Бобровый лог, пляжный комплекс «Мираж».
7: Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
3: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.

внимание или нет, но мы действительно кого-то из вас совсем скоро отправим на шоу одного из самых крутых проектов современности. Это «Анима». В эфире «Радио Рекорд» уже плавно начинаются анонсы, а на следующей неделе все действие это и будет происходить. Поэтому обратите просто внимание на то, что на следующей неделе и на этой неделе, да и вообще всегда нужно слушать эфир «Радио Рекорд», а на следующей неделе надо будет это делать максимально внимательно. Все подробности, условия, все остальное это вам озвучим, соответственно, уже на следующей неделе. Сейчас просто скажу, что кто-то из вас действительно сможет сгонять на шоу «Анима». «Анима», если вы вдруг не в курсе, возможно, вы видели очень популярные ролики, шорты и так далее, где такие большие роботы на экранах выступают во время выступления артиста. Вот это как раз шоу, и, соответственно, это и выглядит круто, и звучит круто, то есть это и музыка талантливая, и видеоряд очень крутой. Если не знаете, ну, соответственно, можете сейчас просто поискать. Так что готовимся быть активными на следующей неделе. Пока рассказываю о треках, которые будут в этом часе, например, Крис Нитро.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Легенда российской электронной сцены. Участник фестиваля «Трансмиссия». Владимир Фонарев. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
3: 0+.
4: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
1: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Трампа с Зеленским не оправдала возлагавшихся надежд, сообщает украинское издание «Страна». Накануне прогнозировалось, что встреча может стать поворотным моментом в политике США по Украине. Однако все завершилось однотипными комментариями. Фраза «встреча была хорошей» Трамп прокомментировал как переговоры с Зеленским, так и с Нетаньяху. С 1 сентября следующего года россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги». При этом бумажные квитанции сохранятся для тех, кто не согласится на электронный формат или имеет право на их получение. Лионель Месси присоединился к Интер Майами после завершения выступления на чемпионате мира. Клуб уже опубликовал фотографии аргентинского футболиста с тренировочной базы и поприветствовал его возвращение. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг и с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
4: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
5: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
4: 1 августа, 12.00.
5: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
4: 1 августа, 12 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
5: Это будет феноменально!
6: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1.

0: Wow Radio 103 для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в пятницу 31 июля небольшой дождь, днем плюс 28, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Среди

0: 13 лет. Record. Реклама. На бархат-паркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорь, НИП 321-246-8000-56-337-0+.
2: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect и Тай Гастро. Три музыкальных полюса: хаус, техно и этнос, авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Дарксон, Наташа Абель, Мистер Зев, Севен Эвер, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог, Гершина К1. Начало в 17:00. Коннект и Тай Гастро. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие три часа я проведу с вами, друзья. Хороших новостей много не бывает, особенно когда речь идет о нашем с вами настроении. Иногда даже небольшие изменения уже, согласитесь, сильно радуют. И вот любопытная статистика. По итогам июля россияне стали немного меньше тревожиться. Уровень тревожности снизился с 25 до 23%. Интересно, что чем старше участники опроса, тем спокойнее они оценивают все свое эмоциональное состояние. Но, похоже, с опытом мы действительно приходим не только к мудрости, но и к умению меньше переживать по любым поводам. Ну а как вы по себе думаете, вы больше тревожный человек или все-таки такой на дзене к любой ситуации? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Ну а я знаю, как еще снизить тревожность. Это, конечно же, оставаться здесь, на волне Радио Рекорд. А еще узнать, что послушаем в ближайшие 60 минут, я расскажу. Свежак от Бауса, Magnetic. Потрясная совместка от Hugel and David Guetta, Shine. Еще дождемся Bob Sinclair с треком I Can't Wait. Совсем скоро здесь появится Sony Fudera, D.O.D. и Poppy Bascomb. Открою час Алия Фабин, Body Talk, это рекорд, Dance, лето. Рекорд, Dance.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы продолжаем обсуждать, что бы вы делали, если бы не было интернета. И знаешь, люди ко всему приспосабливаются. Жили же наши родители без интернета. Развлекаться я буду в деревне. Дом есть, значит, есть чем заняться.
2: Слушайте, ну, начать что-то делать руками своими, то есть, либо какое-нибудь там полезное хобби, либо развлечение, ну, это вообще отличный вариант.
1: Выжигание, вернусь. Я так любил выжигать раньше.
2: Уточни, что, пожалуйста.
1: Дощечка, выжигатель, да, все, дощечка.
2: Выжигатель, дощечек. Ничего, что эти дощечки сложены в один дом, как бы, да?
1: Красиво.
2: Да, ну горело вообще.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Наступило снова лето. Город душный, жарко в нем.
5: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
4: Что же делать? Где помыться?
5: Мы в холодный не хотим.
4: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
5: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
6: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
7: Готовься к самому громкому событию этого лета.
8: В субботу, 1 августа.
7: Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки.
8: Жаркие танцы.
7: Конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТРЦ «Планета»
8: в 12.00.
7: Вход свободный. Организатор – громкая федеральная сеть «Спартамаркет».
8: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: по данным издания, говорит о более адресном общении компаний с клиентами. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Внимание! Абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова. 1 августа, 12:00. Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии. 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место. Это будет феноменально!
5: Дэнс лето
1: на рекорде.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасницах. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в пятницу 31 июля небольшой дождь, днем плюс 28, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
4: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
6: 0+. Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
7: Джо Пеши представляет
8: 1 августа
7: культовый фестиваль музыки Sunset. В этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер, Religion, город Москва.
8: 1 августа
7: Sunset, Бобровый лог, пляжный комплекс Мираж.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Красноярск, давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте Радио Рекорд Красноярск. Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд.
1: Dance Radio.
2: Первая танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 60 минут я проведу с вами. Если вы давно собирались выбраться на большое музыкальное событие примерно где-нибудь осенью, то сейчас самое время не откладывать. Ну а все почему? Потому что уже завтра в 18.00 завершится наша акция «Ранние пташки» и стоимость билетов на премьеру новой постановки фестиваля «Трансмиссия» портала от Радио Рекорд станет выше. Так что, если вы планировали идти, лучше успеть сейчас. Билеты уже ждут вас на сайте radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. С вами увидимся на главном трансовом событии страны уже 16 октября в Москве и 7 ноября в Петербурге. Ну а пока вы забираете свои лучшие билеты, я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новый трек от Divac, Slow Down. Новинка от Joel Corey, Whisper. Еще одна свежая работа от Бенни Бенасси, Every Single Day. Здесь появится Армин Ван Бюрен с треком Here in My

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: Готовься к самому громкому событию этого лета.
4: В субботу, 1 августа.
3: Приглашаем тебя на официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Финал Сибири. Громкие машины, обворожительные девушки.
4: Жаркие танцы.
3: Конкурсы и призы. Будет жарко, будет громко, будет незабываемо. Парковка ТЦ «Планета»
4: в 12.00.
3: Вход свободный. Организатор – громкая федеральная сеть «Спартамаркет».
4: 0+.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Росстат сообщил о замедлении роста цен на бензин за неделю. Показатель снизился с 1,7% до 0,6%, а дизельное топливо перестало дорожать. При этом снижение цен на бензин зафиксировано в 23 регионах России. Минцифры предложила обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей только по российскому номеру телефона. Эта мера вошла в проект нового пакета инициатив по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.0». С 1 сентября в России вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Согласно приказу Минтранса, рабочая неделя не должна быть выше 40 часов, а продолжительность смены в большинстве случаев составит не более 10 часов. При этом для отдельных категорий водителей предусмотрены исключения. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Летняя распродажа в Мюз Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюз Даймондс.
4: Рекорд!

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в пятницу 31 июля небольшой дождь, днем плюс 28, ветер юго-западный 27 метров в секунду.
3: Рекорд. Реклама.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
5: Жми больше всех на этой неделе,
4: и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
8: 0+.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
3: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд, первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайший час я буду с вами. Друзья, наверняка ведь у каждого есть фильм, после которого хотелось бы сказать: ну нет, я бы закончил совсем по-другому. Ну вот вспомните тот самый фильм. Вот иногда одна сцена или финал могут вообще полностью изменить впечатление от всей истории. Но поэтому у меня к вам возник вот такой интересный вопрос. Если бы у вас была возможность переписать концовку вот любого, абсолютно любого фильма, какой бы вы выбрали? Ну и, конечно, самое главное, чем бы закончилась ваша версия? Делитесь своими идеями в чате Рекорда. Посмотрим, может быть, среди наших слушателей есть и будущие сценаристы. Так что дайте своему взгляду жить. Я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут, и возвращаюсь в чат читать ваши версии. Calvin Harris, Satisfy. Послушаем отличную работу от Offenbach, Miles Away. Еще в часе появится Alok и Khalid, Dive Into Me. Совсем скоро здесь Evan, Hollow. А начнем этот час с работы от Hugel and Alternate, Moving to the Sun, at Record, Dance, лето.
1: Dance, лето!
2: На рекорде.
1: Лето!

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, она просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Hitai Gastro. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Дарксон, Наташа Абель, Мистер Зев, Севен Эвер, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect Hitai Gastro. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
5: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
0: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
7: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: США запретили импорт новых китайских роботов и ряда энергетического оборудования. Как сообщает трейдер, ограничения объяснили соображениями национальной безопасности и стремлением поддержать развитие искусственного интеллекта и высокотехнологичного производства внутри страны. Власти Китая уже выразили протест и заявили о подготовке ответных мер. Лучшие дороги в России, по данным РИА Новости, находятся в Ивановской области. Там более 94% маршрутов соответствуют нормативным требованиям. В тройку лидеров также вошли Севастополь и Курская область. Глава ФИФА Джанни Инфантино представил план создания новой организации, которые могут передавать права на проведение чемпионатов мира. Инициатива уже вызвала критику со стороны ряда европейских футбольных федераций, выступивших против проекта. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймон

0: И зарядиться чемпионской энергией жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
1: 1 августа, 12:00.
0: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
1: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
0: Это будет феноменально!
2: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно. Без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Легенда российской электронной сцены. Участник фестиваля «Трансмиссия». Владимир Фонарев. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в пятницу 31 июля небольшой дождь, днем плюс 28, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
4: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Рекорд. Реклама.
5: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
6: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
7: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
8: 0+.

through this, what comes next will be marvelous.

Друзья, привет от Кристины и Радио Рекорд. Есть новость. Мы же все на работе с вами сидим, и я в том числе, несмотря на то, что моя работа — это кайф, как у вас, не знаю. Итак, зумерам все сложнее найти работу. Безработица среди россиян до 25 лет, то есть зумеры до 25, 26, это уже все солидные взрослые люди, что ли. В общем, безработица выросла почти на четверть. Все почему? История стара как мир. Нужны, потому что люди с опытом, те, кто без опыта, их можно заменить и так далее. Все легко и просто. Друзья, ну вот я сейчас вспоминаю, взяли ли мне сразу на работу после того, как я завершила обучение в своем универе, ну, спустя 3 месяца... я на радио работала уже. Правда, я училась вовсе не на радиоведущую. Друзья, давайте вспомним, какая была ваша самая-самая первая работа. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Я все читать буду непременно вслух и про себя тоже буду. Тиесто в этом часе и новинка называется «Эко Сакс Финале». Еще в этом часе диджей Гоя и Джейсон Деруло. Мечи.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Трампа с Зеленским не оправдала возлагавшихся надежд, сообщает украинское издание «Страна». Накануне прогнозировалось, что встреча может стать поворотным моментом в политике США по Украине. Однако все завершилось однотипными комментариями. Фраза «встреча была хорошей» Трамп прокомментировал как переговоры с Зеленским, так и с Нетаньяху. С 1 сентября следующего года россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги». При этом бумажные квитанции сохранятся для тех, кто не согласится на электронный формат или имеет право на их получение. Лионель Месси присоединился к Интер Майами после завершения выступления на чемпионате мира. Клуб уже опубликовал фотографии аргентинского футболиста с тренировочной базы и поприветствовал его возвращение. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от Радио Рекорд фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже завтра с 18:00 стоимость билетов увеличится. Приобретайте их прямо сейчас на сайте radiorecord.ru/18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей.

0: Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: В ленте!
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
1: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Дэнс лето!
8: На рекорде.
7: Лето!

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и сегодня, оказывается, Международный день дружбы. Знаете, я так проанализировала немножко, друзья, у меня, в принципе, тоже немножко. Я поняла, что вот я с ними со всеми сблизилась, снюхалась, так сказать, на почве общей неприязни к кому-либо. Но, наверное, мне кажется, я сейчас буду даже в большинстве заглядывать в наше мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывать, вы-то за что так сильно любите своих друзей? Вы почему друг к другу притянулись? По какой причине? Ну, мне правда любопытно. Также в этом часе любопытно вам рассказать, что будет звучать. Это Карлита, Софи Такер и Манхэттен. Еще впереди Эвелин Рокстон и Вертиго. И, конечно, Диплей 2 Steppin'.

Чувствительный человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Гавайских островах и в федеральном розыске.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на топливо на частных автозаправках. Ведомство также выдало 52 предупреждения и возбудило 28 дел, связанных с ценообразованием, а вице-премьер Александр Новак поручил продолжить контроль за стоимостью топлива и его бесперебойными поставками. Российская персонализированная вакцина от рака показала первые результаты у первого пациента. По данным разработчиков, после начала лечения организм начал вырабатывать иммунный ответ, а препарат планируют создавать индивидуально для каждого пациента и предоставлять бесплатно. Система маркировки входящих звонков сократила количество холодных вызовов от бизнеса почти на четверть, пишут ведомости. При этом средняя продолжительность разговоров выросла, что, по данным издания, говорит о более адресном общении компаний с клиентами. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Fit Service диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 668 9840. 18+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы продолжаем обсуждать, что бы вы делали, если бы не было интернета. И знаешь, люди ко всему приспосабливаются. Жили же наши родители без интернета. Развлекаться я буду в деревне. Дом есть, значит, есть чем заняться.
2: Слушайте, ну, начать что-то делать руками своими, то есть, либо какое-нибудь там полезное хобби, либо развлечение, ну, это вообще отличный вариант.
1: Выжигание, вернусь. Я так любил выжигать раньше.
2: Уточни, что, пожалуйста.
1: Дощечка, выжигатель, да, дощечка.
2: Выжигатель, дощечка. Ничего, что эти дощечки сложены в один дом, как бы, да?
1: Красиво.
2: Да, ну, горело.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а все же помнят про пиратку, да, никто же не забывает. Радио Рекорд представляет пиратская станция «Рагнарёк», главный драм-н-бэйс спектакль планеты в Москве. Новое шоу, между прочим, на земле и в воздухе, три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, вау, день очень непростой, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Внимание, уже завтра с 11 часов стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Баусы в этом часе Magnetic. Еще Бенни Бенасси Everything

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о новых санкциях против России и Ирана может вызвать возражения демократов в Конгрессе США, сообщает Политико. Демократы опасаются, что документ предоставит Трампу более широкие полномочия в области пошлин. Политико указывает, что вероятность принятия законопроекта высока, но гарантий сейчас нет. Злоумышленникам могут закрыть доступ к покупке оборудования для телефонных обзвонов. Подготовленная Минцифры инициатива позволит блокировать во внесудебном порядке интернет-страницы с объявлениями о продаже такого оборудования, которые не прошли процедуру подтверждения соответствия. Сборная Франции по футболу представила новый логотип после назначения Зинедина Зидана главным тренером. В основу обновленной эмблемы легли гальский петух в стиле 1920-х годов, и впервые на логотипе появилось слово «Франс». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева».
1: Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: И вот она, опасная атака.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов вечера ровно, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и стало быть, все как всегда, будем вместе с тобой обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, если бы во времена Николая Первого, который приговорил Достоевского, объявил сумасшедшим Чаадаева, арестовал Тараса Шевченко, сослал подальше Пушкина и Лермонтова, жил такой персонаж, как внесенный в список террористов Павел Дуров, то Николай, конечно, бы его не тронул, так как вреда от него было бы не больше, чем от голубя, потому что в отличие от Пушкина и Достоевского, у него не было бы такого по-настоящему мощного оружия, как перо, и он бы не смог написать ни одной стоящей строчки. А такая чудная хреновина, как телеграм, в отличие от эпиграмм, никого бы даже не рассмешила. Но сегодня все наоборот, поэзия и литература не знает и не значит практически ничего. А все потому, что самое мощное оружие сегодня – это не стишки и писульки, а информация. Именно этим оружием мы-то здесь как раз и не обладаем, потому что мы обсуждаем не информацию, а так разную ерунду в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: ВЦИОМ выяснил, что россияне, смотрящие телевизор, оказались заметно жизнерадостнее любителей новостей в интернете. По данным опроса, среди активных телезрителей жизнерадостными себя считают 40% респондентов, тогда как среди активных пользователей интернета лишь 23%. При этом уровень тревожности у интернет-пользователей оказался более чем в два раза выше – 32% против 15% у тех, кто регулярно смотрит телевизор.
2: Ну, это да, я бы даже сказал, не просто жизнерадостнее, а солнечнее. Потому что у тех, кто смотрит телевизор, на лицах иногда, знаете, такая играет неожиданная блуждающая улыбка. Такая солнечная.
1: Да, совершенно. Это хотя очень ложится на недавнюю новость о том, что как ученые доказали, что телевизор буквально физически уменьшает размер мозга и когнитивные функции.
2: А это делает тебя счастливее.
1: Меньше, да, меньше знаешь, крепче спишь.
2: Но подождите, нет, вот тут не очень понятно. Потому что, смотрите, значит, ВЦИОМ сказал, что россияне, смотрящие телевизор, на россияне, что важно, жизнерадостнее любителей новостей в интернете. И вот тут не очень понятно. Это главный вопрос, это почему? И тут есть два варианта. Это потому, что вот там по телевизору рассказывают другие, как бы, да, более жизнерадостные новости, а о плохих новостях не говорят. Или потому, что говорят обо всех новостях, включая плохие, но о плохих новостях по телевизору говорят жизнерадостно.
1: Да.
2: То есть, вот, например, там новость... Не знаю, помните, даже, по-моему, мы обсуждали, значит, ну, такая обычная, просто российская новость там, скажем, ну, такая острополитическая. Да, острая, конечно, политическая новость. Я даже ее помню. Житель Башкирии сломал пенис, когда изменял жене в бане с секс-работницей. Вот, смотрите, да, вот, давайте говорить откровенно. Вот в интернетах, да, этих ваших, да, вот про эту новость, ну, как расскажут? Ну, расскажут грустно, да, и обязательно, знаете, с привкусом фатализма. Куда мы все катимся, все ломают пенисы, повальная членоломка, членокризис, пенисоколлапс, доколи, до колена, пенисы и так далее. А по телевизору, как какая-нибудь ведущая, ну, там, Екатерина Андреева или просто ведущая, скажет весело, бодро, жизнеутверждающе, там, житель Башкирии сломал пенис, и так озорно тебе подмигнет.
1: Да, и к тому же в мораль выведет, что вот нефиг изменять своим женам с какими-то там не знаю кем. По баням они еще шастают.
2: Ну, и мораль, да.
1: Но пенис хрусь и пополам.
2: Да, и когда она скажет об этом жизнерадостно, улыбаясь, и ты понимаешь, что все не так плохо. Раз ведущая улыбается, значит, может быть, в бане была и она, например.
1: А тут еще, смотрите, какой важный аспект. Даже вот есть такой термин «думскроллинг», когда ты как бы грустно, тупо, на тревоге, как бы, да, новости в интернете смотришь. А когда ты щелкаешь пультиком, это так весело же.
2: Чем другое.
1: Хлобысь, хлобысь, хлобысь, туда-сюда, когда картинка яркая мигает там. Обожаю.
2: Да, я вижу.
1: Да, конечно.
2: У вас лицо такое жизнерадостное сейчас. Отсюда вопрос, и вопрос важный, товарищи, как всегда, впрочем, в нашей программе. Вот, давай откровенно. Ну, интернет же это плохо, да?
1: Ну, и да, и телевизор врать не будет.
2: А телевизор это хорошо. Ну, неважно, не имеет значения. Вот ты что предпочитаешь смотреть? Телевизор или интернет. И в первую очередь, конечно, новости. Откуда ты берешь? Вот в ЦОМ говорит, что... Он ничего не говорит. Он не говорит, где больше смотрят. Он просто говорит, что если ты берешь их из телевизора, то там они более жизнерадостные. Вот где, откуда ты берешь новости? И почему их стоит смотреть, скажем, по телевизору, а не в интернете? Или наоборот, в интернете, а не по телевизору? Ну и вообще, случаи.
1: Да, ты случаи с новостями, с телевизором, случаи там с интернетом.
2: С телевизором? Случай с телевизором. Телевизор...
1: Не, ну вот...
2: Прям по балде, да? Да, ну, короче...
1: Плюсы, минусы, подводные камни, это вот все вот, да, вот.
2: Да. Да, ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Россиянам хотят запретить искать собутыльников в интернете. Общественники предложили ввести административную ответственность для сайтов и соцсетей, где публикуются объявления о совместном распитии алкоголя. По их мнению, владельцы площадок должны отвечать за подобный контент и удалять такие публикации в течение суток после обнаружения или жалобы.
1: Господи, я тут думал, что еще можно предложить вот такого запретить россиянам делать? Я думал, что больше уже ничего придумать нельзя. Нет, оказывается, можно. Можно запретить бухать по интернету. И, кстати, нужно. Не пора ли нам действительно уже это сделать?
2: Проблема просто катастрофическая.
1: Это проблема серьезная, потому что запретить искать собутыльников в интернете, то есть, что это имеется в виду? То есть нефиг торчать в интернете, иди искать собутыльников офлайн. В
2: реальной жизни, да? Раньше, да, как наши предки, там, третьим будешь у гастронома. Помните?
1: Конечно.
2: В фильмах Гайдая это все.
1: Да, да? Че ты торчишь онлайн, да, и там, ищешь там даже собутыльников? Иди подыши свежим воздухом, выйди на улицу, подойди к скверу или к детской площадке, где обычно трутся алкаши. Сядь, как человек, на детской площадке, на детскую горку. Нормально там налей, закуси свиной рулькой, как человек. Они вот это все в интернете. Они даже бухают в интернете. Нет, послушайте, ну, я конечно, понимаю. А сейчас есть, ну, как бы такая общая методичка, в хорошем смысле, для разных групп, там, депутатов, чиновников, да, она касается интернета, да, чтобы вот как бы отвадить всех нас от этой гадости. И каждый эту методичку отрабатывает по-своему, в меру как бы своего личного креатива. Да, вот кто-то, как вчера, помните, новость была, значит, отказаться от интернета, кто-то предлагал, потому что там эскортница, да, кто-то там, как Онищенко, просто там отказаться там, да, и погулять.
2: Для здоровья.
1: Да, но общественники взяли главный приз. Отказаться от интернета. Почему? Потому что там, ну,
2: алкашня
1: хватит.
2: Сидит, алкашнях, да. То есть, да. Вся алкашня в интернете, все онлифанщицы, как бы, вот их эскортницы в интернете, все зло в интернете.
1: То есть в интернете не только эскортницы, но эти алкоголики.
2: Компьютерные игры жестокие.
1: И поэтому запретить, значит, россиянам искать собутыльников в интернете. А что они так делают?
2: Что, реально, ну, нужно важно понимать, как бы, очень важный, очень важнейший нюанс. Они ищут в интернете виртуальных собутыльников, чтобы через, ну, как по скайпу тупо, через экран, как бы, да, вот я у себя в Воронеже, ты у себя в Воркуте, да, вот как бы там, и мы такие, типа, выпиваем. Или же они ищут, типа, там, вот, ищу там, там, в Кудрово, там, да, в 19:30 встречаемся на улице такой-то,
1: то есть, чтобы понимаете, в реальности. Вы имеете в виду, они бухают онлайн или потом все-таки выходят уже,
2: вот я не знаю,
1: ищут онлайн, а идут бухать уже офлайн, в нормальную жизнь, как бы, да?
2: А это еще куда не шло.
1: А это, конечно, куда не шло, потому что по скайпу это скайпоголизм, это вообще никуда не годится. Но там, так что это за сайты, кстати, на которых они ищут? Что это за алкосайт? Так и называется, алкосайт, детская площадка.
2: Я думаю, что опасность везде, как бы там. Нам на садовод.ру тоже можно найти.
1: Там. Нет, там вообще алкоголизм.
2: Садовод.ру. Сообщество дачников России, там, где угодно.
1: Ну хорошо, ладно, на самом деле инициатива вроде как бы так вот внешне хорошая, но вы знаете, нет, я думаю, что просто, ну как всегда, толку от нее не будет. Ну а что толку? Ну, запретят искать собутыльников по сайту. Ну будет искать собутыльников по Гуглу. Да, а что, нельзя собутыльника нагуглить?
3: Гугла. Крем-хруст-шоу на рекорде.

сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Легенда российской электронной сцены. Участник фестиваля «Трансмиссия». Владимир Фонарев. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.

0: шоу.
1: Зумеры начали ходить в синагоги вместо кафе и ресторанов ради дешевой израильской кухни. Фалафель, хумус, шакшука и баба-гануш там стоят около 200 рублей, при этом порции остаются большими и сытными. А рядом нередко работают неприметные магазины для своих, где качественные продукты можно купить заметно дешевле, чем в обычных супермаркетах.
2: В синагогу ради дешевой израильской кухни. То есть, зашел в синагогу ради дешевой еды, а вышел сытым и немного обрезанным.
3: Ну, да? Есть свои издержки.
2: Она, хумус большой, а хумус поменьше, чуть-чуть.
3: Ну, да. А 200 рублей – это 200 рублей.
2: Нет, 200 рублей, конечно. Баба-гануш превратился в шакшуку. Ради дешевой израильской кухни. А у меня такой серьезный вопрос. Очень серьезный, на самом деле. Вместе, возможно, задаю, за мной вся общественность стоит. Может быть, вся синагога. А они туда только ради пожрать заходят? Или все-таки за дешевой одеждой тоже? За дешевой кипой, там, да, там пейсы со скидкой, да? Или что, только поесть?
3: Там не может быть дешевая еда, потому что в других... Понимаете, чтобы она была дешевая, должна быть конкуренция. А где вы еще кипу купите, как...
2: Окей.
3: Это монополия, поэтому там она может стоить очень много денег.
2: Окей, но развлечение от этого в любом случае там вообще бесплатное. Потому что там обрежут-то за даром. Ну, так, недорого. А я вам скажу, а это, знаете, а это намного круче, как вот зумеры это называют деревнинг. Знаете, вот деревня, если отдых в деревне, сейчас называется деревником. А это круче деревнинга, это обрезальнинг. Это, единственное, что жалко, что только девушку не пригласишь.
3: Слушайте, мы с какими-то разными зумерами общаемся. Мои зумеры говорят не деревнинг, а избинг. Вот слово «изба». Мои зумеры более продвинутые.
2: Я просто, это уже более конкретные. Это часть деревнинга. Ваши зумеры, это кто? Это которые в синагогу ходят?
3: Да.
2: Окей, хорошо, значит, зумеры... Зумеры начали ходить в синагогу ради дешевой израильской кухни. Вы знаете, у меня только один вопрос. Маленький, но такой мне важный. А вот эти зумеры, которые ходят на халяву в синагогу, а вот я боюсь спросить, а они хотя бы евреи? Вот чтобы жрать подешевле, вот у них бабушка хоть по дедушке на пол хумуса еврейка, у них дед хоть на четвертинку шакшуки еврей или они даже не в курсе?
3: Значит, вот такая простая штука. Вот, в общем-то, мы все евреи, когда едим шакшуку. 200 рублей – это 200 рублей, знаете, лишними не бывают. И, кстати, вот мы тоже, я в свою молодость тоже ходил, в принципе, поесть в синагогу. Поэтому скажу, это было в Москве, на Патриках. Там у них есть синагога до сих пор, я надеюсь. Потому что я собираюсь в Москву, и что осталось. Ну, и вот приятель московский говорит, пойдем туда вот поедим, там очень вкусно. Я говорю, как, в синагогу? Он говорит, ну как в синагогу? На втором этаже синагоги, они сдают азербайджанцам. Азербайджанский ресторан на втором этаже. Говорю, очень вкусно. Там
2: это когда было?
3: Это было в начале нулевых, то есть там это...
2: Подождите, а вы пошли в азербайджанский?
3: Да, в азербайджанский
2: через синагогу.
3: Да.
2: А тут у меня вопрос. А проходя через синагогу, вы до азербайджанского ресторана дошли необрезанным?
3: Да, нормально. Ну что вы? Да, прекрасно. Люди улыбчивые, такие
2: гостеприимные. Окей, я просто так спросил.
3: Азербайджанцы тоже.
2: Но вы знаете, а вот просто мне интересно, а эти, то есть, ну вы ладно, вы пошли все-таки туда, да? Хотя могли бы и в синагогу. А эти-то куда? Они сами-то евреи? Или зашли типа в синагогу ради дешевой израильской еды, а сам иранец?
3: Ну, а если у тебя друг еврей, как бы, можно же?
2: А, это пришел. Да, вы знаете, я вот клянусь, я до этой новости, я такой же, знаете, такой наивный человек, я думал, что я слышал все про зумеров, да, я думал, что ничего уже мне не вышибет мозг про них, да, они ходят в синагогу, чтобы дешево пожрать, но тогда я вам скажу, для них, конечно, возможности просто целый вагон для зумеров, потому что я для зумеров, зумеры, слушайте меня внимательно, я знаю такое местечко, где еда вообще бесплатная. Это вот как бы вы, зумеры, назвали тюремнинг. С бесплатной едой там проблем точно не будет. Там только одна проблема с выходом.
3: А чуть-чуть. Мои зумеры говорят камеринг.
2: Продвинул.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Московский студент застрял в поясе верности и был вынужден вызвать спасателей. Заклинившее устройство оказалось невозможно снять самостоятельно, поэтому освобождать его половой орган пришлось уже с помощью слесарных инструментов. Причину, по которой пояс вообще оказался на нем, молодой человек предпочел не раскрывать.
2: А вы знаете, а я знаю причину. Я знаю ее на 100%. Я должен сказать, что эта причина фатальная и трагическая. И эта причина называется зумер. Потому что, конечно, это был зумер. Потому что просто, ну, ни один другой представитель человеческой расы такую неслыханную, нечеловеческую дурь бы точно не совершил.
3: А может, студент-заочник 38 лет,
2: ну,
3: как бы?
2: Нет, не верю! Потому что наше поколение, вот точно, да, это точно не наше поколение, да даже и не более ранее. Потому что наше поколение, особенно наше поколение, оно знало и умело все. И как член, знаете, из пояса верности вытащить, а главное, как в пояс верности войти. Как туда просунуть его, чтобы не защемило, и чтобы она даже не заметила.
3: Еще более печальные новости по поводу подрастающего поколения, на которое мы смотрим с сожалением, на то, что у них нет своего слесарного инструмента. Нужно вызывать спасателей. Они не рукастые, не умеют. У всех же у нас, смотрите, и пассатижи, и рашпиль. Там,
2: да, и драчевый напильник.
3: Да, и болгарка там. Это вот.
2: А болгарка, что в этом?
3: Ну, так, ну,
2: конечно. Да, разумею. А у них ничего не могут. Конечно,
3: сам взял,
2: это зумеры.
3: Там, подпилил, там, подшаманил, там, да, прикрутил, там, резьбу сорвал, там, ну, все там.
2: Вы про что сейчас?
3: Ну,
2: про пояс или то, что есть?
3: Да.
2: Не, ну, может быть, то, что под поясом резьбу не надо. Но, окей. Московский студент застрял в поясе верности и был вынужден вызывать спасателей. Вы знаете, я когда вот услышал эти слова, я подумал, что... Он хотя бы в чужом поясе верности застрял. Ну, типа, знаете, там девушка не дает по причине того, что он зумер. Ну, конченый, да? И, как бы, ну, надел пояс верности. Но я не поверил ушам, когда он надел его на себя. Объясните мне, я не зумер, каюсь, да? Совсем уже не молод. В этом смысле, а зачем? Зачем он на себя надел пояс верности? А главное, на какое место? На задницу, что ли? Это чтобы был анальный пояс верности? Ну, это чтобы ни одна сволочь, ни один коллега-дизайнер и стилист не подобрался, что ли?
3: Ну, возможно, он потом сказал про половой орган его.
2: Нет, он неправильно надел, задом наперед, может. Я не знаю, он же не знает, как его
3: и,
2: надеть.
3: Кстати, даже не хватило ему ума и фантазии использовать этот заветный, как бы, заветную отмазку. В таких случаях многие говорят. Голый подскользнулся в душ и упал пенисом на пояс верности. Он защелкнулся. Слесарного инструмента нет.
2: А зачем он его надел на себя? Он... Чувак, ты вообще в курсе, что пояс верности — это не памперс? И это не автомастурбатор? Это не пояс Тири-бойс? Да? Откуда? Я не знаю. Ну, главное, объясни мне, откуда он его вообще взял? Где он взял?
3: Подарили на НГ.
2: Где?
3: Может, выиграл на радио?
2: А, точнее, вот что. Я скажу так. Я, конечно, не знаю, где он взял пояс верности, но я точно знаю одно место, где он его взять не мог. 100%. Это секс-шоп.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.

0: Специально для тех, кому уши даны не чтобы слушать чужие бредни, а кому уши даны, чтобы слушать бредни свои. То есть то, что вы написали сюда, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы кучу всего, как всегда, понаписали. И сейчас эту кучу, которую вы написали, мы вам вернем обратно в ваши уши. Это называется у нас «Народные новости». Че там?
1: Ну вот в очередной раз ВЦИОМ принес нам бесценное знание в данном случае о том, что россияне, смотрящие новости в телевизоре, гораздо жизнерадостнее тех, кто смотрит их в интернете. И мы спросили тебя, вот действительно ли это так? Где лучше смотреть новости и почему? Как бы плюсы, минусы в интернете, в телевизоре. Ну вообще, в принципе, да, вот борьба интернета с телевизором вновь возвращается. Как бы он в конце 90-х.
0: Нет, ну в конце 90-х, знаете, нет, в конце 90-х все-таки было чуть лучше. Там просто говорили «интернет от дьявола», да?
1: Да, а чем сейчас... опасен интернет?
0: Да, чем опасен. Да.
1: Дискуссии такие были,
0: кстати, вечерние шоу. Кстати, дискуссия так и не закончена. Да, чем опасен... И вот сейчас мы заканчиваем эту дискуссию, ну или, по крайней мере, ставив в ней многоточие, спрашиваю об этом вас. Чё там?
1: И вот, вот очевидные плюсы телевидения отмечает наша слушательница с ником «Добрая Скорпионша». В защиту телевизора. Написал мне как-то в интернете какой-то левый мужик в женском платье. Вы так прекрасно и стильно выглядите. Можете, пожалуйста, сходить со мной в магазин женской одежды и подобрать мне одежду? А из телевизора я бы о таком явлении извращения и знать бы не знала. Нет,
0: конечно. По телевизору мужик в женском платье сейчас...
1: Так прекрасно выглядит.
0: Нет, конечно. Если по телевизору мужик в женском платье, то это Екатерина Андреева.
1: Ну, вот...
0: Это не мужик.
1: Или же фильм «Бабушка легкого поведения» с Реввой, когда он бабушку играет.
0: Или старый советский фильм с Яковлевым. Как он назывался? «Здравствуйте, я ваша тетя». Понимаете? Ну,
1: Калягин.
0: Калягин, извините, да.
1: Или
0: да.
1: же фильм «Тутси». Хотя, наверное, вы...
0: Нет, уже... это не надо такого нам, нет. Вот, понимаешь, в этом смысле телевизор 100%.
1: А Рева как бабушка огонь, я согласен.
0: Что за, я не знаю про... Что
1: «Бабушка легкого поведения», что-то такое там.
0: А это что? Целая это новость?
1: Где как бы Рева переодевается в бабушку.
0: Зачем?
1: Ну, ныкается, скрывается.
0: А от кого? От дедушки?
1: Ну, там сложная запутка. Ну, главное, что...
0: А это что, это фильм?
1: Да, комедия. Даже целая франшиза, их несколько.
0: А, ну, слава богу, комедия. Я думал, это драма.
1: Смешная бабушка, да.
0: Не, я думал, что трагедия, драма, нет? Вообще, это, кстати, вот это... Я не знаю, кто это снимал, что снимал, ничего не знаю, этого не смотрел, слава богу. Но я сейчас обращаюсь к авторам, продюсерам этого фильма. И особенно к нравственной комиссии, условной. Ребята, этот фильм нужно, если ну, не полностью переснять, то, по крайней мере, изменить жанр. Мужик, который переодевается не просто в женщину, но в бабушку.
1: В уважаемую женщину.
0: Это не может быть комедией. Это должна быть какая-то драма. Ну, да, нет, конечно, да, я согласен. Это смягчающее обстоятельство, что не в женщину, а в уважаемую, как бы, да? То есть не просто в женщину, да?
1: Да.
0: Ну, тогда нужно, чтобы она была какая бабушка?
1: Ну, такая, чтобы уважать ее можно сразу. А вот как бы люди ностальгируют по раньшему телевидению. Я Доработенко любил раньше, сейчас уже времена другие. Куда все ушло? А было время, Доработенко по телевизору выступал.
0: А, подождите, а я, кстати, не знаю, а куда ушло Доработенко?
1: Я-то тоже...

0: А у Кремова есть тазик?
1: Ну, слушай, ну, братан, ну, родное сердце, ну, да, у меня есть тазик, но мне только для меня нужен, у меня он один, как бы, там, только чисто для себя, как бы, так что, вот, что-то...
0: Нет, я ни другого не держу, а он все наивный думает, что да, так, есть, держи, тазик. Бери, разыгрываем.
1: Не, не.
0: Так, так, ну, вот пишет, например, а вот, например, пишет человек, очень много почему-то таксистов пишет, и вот, например, а вот Андрюша незабаненный пишет, я когда таксую, у меня пассажи вешаются.
1: Ну, какой пассаж?
0: А, казалось бы, как это отвечает на вопрос про телевидение и интернет?
1: Ну, если он пишет об этом нам, есть такая вероятность, что он нас слушает, когда таксует, и пассажи от нас вешаются. Ну, вряд ли там Дроботенко выступает.
0: А, то есть он, значит, узнает новости не по телевизору, не по интернету, а... Ну, знаете, Андрюшу, он раз не забанен же, да? Дайте-ка я ему быстро позвоню сейчас. Как звонить Андрюше?
1: Я не знаю.
0: Через что? 5, сейчас. 4. Сейчас. Угу. Ну, просто такие сообщения, ну, тут надо проговаривать, тут непонятно, что-то такое серьезное там.
2: Алло.
0: Андрюша?
2: Да, здравствуйте.
0: Я сам не верю, что я такое сказал мужику незнакомому.
1: Теперь поздно, теперь знакомый.
0: Да, Андрю, да, теперь можно. Второй раз можно. Андрюша, незабаненный, если что. Незабаненный — это отчество, фамилия?
2: Да нет, так. Погремуха.
1: Погремуха.
0: А далее почему? Потому что забанили где-то?
2: Ну, где-то, да, было дело. Ага.
0: Ну, окей, и ты пишешь, значит, ты таксуешь, то есть ты таксист, и пишешь, что у меня пассажиры, ну, видимо, пассажиры, да, вешаются.
2: Ну, пассажиры, да-да-да.
0: А, пассажиры, а, ой, извини, пожалуйста, пассажиры. Я сказал пассажиры.
1: Ах, какой пассаж.
0: А что ты имел в виду, дорогой Андрюша?
2: В каком смысле?
0: Что? Что ты имел в виду? Пассажиры вешаются от чего? Где вешаются? В такси прямо, на заднем сиденье? Где они? На елочке, на вонючке вешаются? Что?
2: Вас по радио слушаю, и они вешаются.
0: А как это происходит? Расскажи, пожалуйста.
2: Ну как, хотят побыстрее доехать, начинают ругаться.
0: А так ты их медленно везешь. То есть,
2: нет, почему? Не медленно.
0: Нет, послушайте, по-моему, это законное желание любого пассажира, даже который нас не слушает, побыстрее доехать. А почему ты их везешь медленно?
2: Быстрее убежать из машины, куда угодно.
0: Ну-ка расскажи, значит, он садится в машину, у тебя уже мы... играем?
2: Ну, бывает, да.
0: Так, и что дальше происходит?
2: Ну, что дальше происходит? Ну, давайте как-то по-другому поедем, говорят. Давайте туда-сюда.
1: Давайте начнем сначала. Наша встреча как-то
0: строится. Подожди, я не понимаю, что если по-другому поедем? Так ему поехать хочется по-другому или нас здесь? Или он думает, что если ты по-другому поедешь, что ты будешь слушать авторадио? Не, подожди,
2: Кость. Подумает, так быстрее будет.
1: А ты специально тормозишь, как бы, чтобы нас погромче делаешь, да?
2: Нет, ну не торможу, но вас погромче стараюсь сделать, как можно.
0: Правильно, конечно, да, разумеется, это правильно. А как такси называется?
2: Ну, я думаю, рекламировать не стоит.
0: Ну, уже точно не стоит, чтобы больше, иначе то, чтобы никто не пойдет. Ну, хорошо, чувак, а чем заканчивается вот эта история? Он хочет ехать быстрее, да? Ты делаешь наш погромче, и чем все заканчивается?
2: Ну, чем? Плохую оценку поставит, и все.
0: Какую? Оценку тебе...
2: Ну, плохую, единичку.
0: А, ты калышник, да?
1: Ну, я бы тоже, если бы услышал нас в такси, тоже бы к единицу бы вкатал такую большую, здоровенную.
0: А ты никогда не хотел с ними найти какой-то компромисс там? Я не знаю. Хотя бы спросить, что они хотят послушать. Может быть, может, я не знаю.
1: Камолова.
0: Нет, может, они просто хотят послушать тех же нас, ну, например, ну, так, чтобы, так сказать, не дрожали стены. Да, просто, ну, не знаю, ну, чуть потише, может, нет?
2: Да не знаю, в принципе, кто их спрашивает.
0: А вы труда.
2: Главное, чтобы мне нравилось, а они должны
0: это
2: слушать.
0: Это правильно. Просто... Вот, поэтому врубай погромче. А у нас что там? А у нас что включил? У нас какой-то радио. Какой-то...
1: Что-то да, какой-то. Вот.
0: А, Юмор ФМ.
1: Юмор ФМ. Вот альтернатива.
0: Пора переключаться.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Депутат Андрей Свинцов, призывавший россиян не покупать подписку в Телеграм, заявил, что не знает, откуда у него самого на аккаунте взялся премиум. По его словам, он лично ничего не оформлял и не оплачивал, а подписка могла оказаться подарком от помощников. При этом депутат уверяет, что платными функциями вообще не пользуется, хотя в его аккаунте опубликовано уже более 1000 сториз.
2: А, ну это тогда точно враги ему подписку подбросили. Да, это точно вот депутаты конкурирующей партии купили и тайно подложили ему в Телеграм премиум.
3: Да, подкупили его помощников, как бы там, то есть там...
2: Конечно, просто подбросили что-то. Откровенно. И, знаете, я на его месте надо бы все проверить. А возможно, ему где-то и деньги подкинули. Может быть, этот Мерседес... Может, ему вообще и счет открыли, и Мерседес новый купили.
3: Да, конечно,
2: враги.
3: Все больше и больше. Вот мы даже вот с криминальную хронику смотрим. Людей вот садят, как бы, да, вот с больших должностей снимают. Это все им подкидывали.
2: Конечно.
3: Виллы, дачи, золотые унитазы.
2: Все подбросили.
3: Участки, как бы, земельные...
2: Конечно, и заявил, что не знает, откуда у него самого на аккаунте взялся премиум. А, это, конечно, молодец.
3: Сам вырос. Нет,
2: молодец. Это, знаете, у него идеаль. Это он, знаете, он молодец, просто вот, просто пятерка, потому что он исполняет, знаете, это называется первая заповедь любого адвоката своему клиенту. Все отрицай. Типа, это не я, это не мой премиум, мне подложили, и сторис в Телеграм тоже подкинули.
3: Не, ну можно, все правильно. Можно тоньше. Помните, как Милонов, когда вот у него обнаружили айфон, до этого он говорил, что про айфонов плохое. Он сказал... Я его тестирую.
2: Нет, а он сказал, нет.
3: Я тестирую премиум.
2: А этот отрицает полностью. Значит, и по его словам, он, значит, лично ничего не оформлял, ничего не оплачивал, а подписка могла оказаться подарком от помощников. Ну, окей, а помощники-то зачем ему ее подарили? Потому что они что, они знают, что он так ненавидит Телеграм, и Телеграмом не пользуется, и поэтому, то есть это не помощники, а вредители. И тогда, надеюсь, они уже наказаны. Надеюсь, что Телеграмы у них отобраны, VPN-ы сломаны.
3: А может, они не со зла подарили? Что сразу их наказывать? Может, знаете, как часто у нас бывает, когда вот времена-то тяжелые, там денег мало, как бы, а подарки нужно всеми дарить, особенно начальству. И они просто передарили. Им кто-то подарил, как бы, премиум, а они своему начальнику передарили.
2: Но, да, это...
3: Знаете, бутылки коньяка марочного передаривают там.
2: А он и не в курсе, да? Просто да. Стоит там где-то.
3: Есть, не просит, стоит и стоит.
2: И это все, значит, депутат, который когда призывал россиян не покупать подписку в Телеграм. Но вы знаете, и вот теперь, конечно, россияне точно послушают его совета. Потому что теперь понятно, что этот человек опытный, да? Что про Телеграм и про премиум подписки он знает все.
3: А он протестировал,
2: конечно.
3: Как бы, говорит, не нужно вам, россияне, не
2: нет,
3: покупайте.
2: Нет, совета такого может точно слушать, не балабол какой-нибудь, да? Но, а то, что у него, знаете, премиум подписка, ну, тут ему тоже стесняться на самом деле не надо. Он же депутат, у него все должно быть премиум. И подписка в Телеграме. И премиум видео для взрослых с премиум и размерами.
3: Стать лицо премиум должно все быть. Осанка, костюм.
2: Ну, костюм само собой.
3: Туфли.
2: И,
3: они же туфли носят, да?
2: Да, туфли, да, конечно. Ну, все премиум, конечно. Какая подписка не премиум? И подписка, и подписка, и писка, и надписка. Все. О, все, да.

0: столкнулся со смертельной петлей ИИ. Специальные сервисы автоматически рассылают резюме на тысячи вакансий, из-за чего рекрутеры получают огромное количество откликов, большинство из которых не отвечает требованиям. В итоге работодатели не успевают отвечать кандидатам, а соискатели начинают отправлять еще больше заявок, лишь сильнее перегружая систему.
1: Господи, еще и смертельная петля ИИ на нашу группу.
2: Просто смертельная, просто тотально смертельная.
1: Час от часу. Слушай, а что делать-то? Как из нее выйти? Значит, еще раз, я так вот, значит, сервисы, да, рассылают автоматически, да, ну и, да, рассылают резюме на много вакансий, а потом, значит, рекрутеры получают отклики, да, и большинство не соответствует требованиям. В итоге работодатели не успевают отвечать кандидатам, а соискатели начинают отправлять еще больше заявок, еще больше перегружая систему. Слушайте, ну, тогда я вам скажу, ситуация безвыходная.
2: Ну, смертельная ситуация,
1: абсолютно.
2: Смертельная петля.
1: Единственная надежда только на то, что в какой-то момент систему перегрузят окончательно, так что все гакнет, да, и когда рынок найма накроется окончательно, ну и тогда все, да? Уже проблем не будет.
2: А будет по старинке, как помните, как мы попали на радиорекорд? Идем на столбе объявление бумажное. Требуются ведущие на Радио Рекорд.
1: А почему сейчас уже так не сделать, да, если это эффективно?
2: И отрывной телефончик. Мы позвонили, пришли, как бы.
1: А в чем проблема, объясните? Ну, смертельная петля ИИ. А сотрудники вот этого рынка найма, там эти, там, не знаю, кадровики, там, консультанты, там, менеджеры, да?
2: HR.
1: А, да, они не знают про эту проблему? Можешь им просто отключить систему ИИ? Или они уже без ИИ не могут?
2: Ну
1: они...
2: да, но раньше вот они просто сами размещали на разных сайтах, там, поисках работы, да, объявление, что требуются такие-то специалисты. Сейчас они узнали про ИИ.
1: Они сами не могут это сделать.
2: Уже не могут, уже ИИ этим занимается.
1: Да, это так, потому что они действительно в заложниках, потому что вот сейчас это ИИ внедрили во все, как бы, в структуры, там, и при этом он постоянно лажает. Даже в налог, вот у меня там по налогу, значит, пришел налог. Вообще в зуб ногой как бы не попасть, да? Я смотрю закон, да? Ничего близкого ко мне не имеет,
2: ага,
1: не имеет отношения.
2: Говорите.
1: Нет, ну хорошо, ладно, окей. Налог на прибыль на угольную компанию. Это то, что вот мне пришло. Ты приходишь такие, ой, извините, а это у нас ИИ, сбой. То есть, знаете, смотрите, что получается. То есть, а искусственный интеллект, он все захватил и при этом сам лажает. Ну, то есть, это, знаете, это как если бы в руководство компании назначили бы алкаша с белой горячкой, да? Он там говорит и делает всякую чушь, а ты сделать с ним ничего не можешь.
2: Да, он имеет право, он начальник, можешь что хочешь
1: сделать. Конечно, приказал назначить начальником отдела сбыта белочку. И что ты ему возразишь? И поэтому тут только два выхода. Если вот такая ИИ петля, есть только два выхода. Либо отключить ИИ, либо вырубить, ну его просто вырубить полностью, нахрен вообще, да? Либо вырубить соискателей полностью.
2: Ну их там тысячи же говорят, что...
1: Ну, по-другому тысячи. Петлю не разорвать.
2: А пускай лучше ИИ донимает ИИ соискателей. Вот не людей. Чтобы он варился, между собой терся, а пока они друг другом заняты, как бы, да, вот в этой своей смертельной петле. Мы люди там нормально, там, типа, за их спиной шепотом договоримся.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 75% россиян имеют сразу несколько источников дохода. Чаще всего это вторая работа, подработка, фриланс или разовые проекты. При этом почти половина опрошенных призналась, что занимается дополнительными заработками прямо во время основной работы, а еще 29% подрабатывают по выходным.
1: Во время основной работы? Слушайте, а я надеюсь, это не пилоты? Во время посадки чинит сломанные телефоны, не? Это не хирург, одной рукой режет живот, а другой держит руль такси.
2: Не так все критично. Это может быть хирург, который одной рукой как бы проводит операцию, а другой вяжет на продажу шарфики.
1: Это лучше.
2: Это нормально, да? Это безопасно.
1: Во время основной работы. Хотя, вы знаете, а что я удивляюсь? Собственно, да, что далеко ходить? У нас, ну, не буду говорить, там, да, одна из наших коллег. Вяжет и само собой, но это для души. Реально подрабатывает. Значит, я спрашиваю, типа, а что, ну, в эфире, ну, одна из наших здесь коллег. Я спрашиваю, что ты делаешь? Она говорит, ну, как, что, подрабатываю, делаю там рекламу, там, ролики для обуви, там, да, или что такое. Ну, там, какой-то заказчик, да, там, обуви, она делает.
2: Не в смысле, в эфире Радио Рекорд эти ролики ставит?
1: Нет, за эфиром, разумеется, делает видеоролики. Значит, ну и делает эти ролики, а потом быстро в эфир. Тут, конечно, знаете, вот я просто всегда так, ну, немножко волнуюсь. Главное ей не перепутать название сандалий и треков. Иногда, кстати, ну...
2: Когда такие треки, как будто сандалии.
1: Хотя, в случае с треками это не важно, но вот примерно в такой ситуации. И вот знаете, и мне интересно, если они подрабатывают прямо на основной работе, а вот и на радио так, а на телевизоре... Так же, что ли? Вот Андрей Малахов, скажем, в студии Первого канала, когда камера не на него, он тоже что-то монтирует? Ролики, скажем, для канала «Карусель».
2: А когда камера на него? Что вы такое говорите? Там, по-моему, всегда камера
1: на него. А это я не знаю, давно не смотрел. Всегда на него?
2: Зачем? Зачем тогда вам нужен Малахов, если вся камера не на него?
1: Ну да, нет смысла, да, конечно. Ну ладно, значит, и 75% россиян имеют сразу несколько источников дохода, да? Чаще всего вторая работа, подработка. Вы знаете, что я вам скажу? Это, конечно, это серьезно. Это беда. И это, вот знаете, только не надо все сваливать там на инфляцию, да, там инфляция, много расходов, это все понятно. Но это, конечно же, еще и по другой причине, основной и важной капиталистической причине. А, я бы сказал, экономической причине, я сейчас скажу сложный экономический термин, попробуйте его понять. Это потому, что работодатели мрамои. Ну, просто гнид.
2: А они всегда были баромоями.
1: Потому что они, да, то есть они, собственно, на основной работе просто мало платят. Кромчат, да, жмут, экономят на сотрудниках. А вот поэтому мы так и работаем. Вот поэтому такое и производим. Вот если там работнику ВАЗа платили бы нормально, то был бы не ВАЗ, а нас, да? А то платят, знаете, платят так, что хочется сделать ВАЗ, а не Мерседес. И на телевидении также платили бы, скажем, Владимиру Соловьеву нормально. И он вел бы программу не с мурым мрачным лицом, там, да, а весело, как Галустян.
2: А ему приходится подрабатывать. Работать на радио.
1: Да, работает там еще. А платили бы Хрюше хотя бы, не знаю, как депутату. Давно бы с руки слез.
2: А приходится подрабатывать на мясокомбинате.
1: Да, так бы, если бы был нормально. А так ему приходится на руке в заднице сидеть. Да, и то есть и работать на руку дяди, а не на себя.
2: Как всем нам.
1: Да, и мы на самом деле, да, давайте признаем, если бы нам платили совсем нормально, ну разве мы такую фигню бы говорили в эфире? Платили бы нам нормально, вели бы как Владимир Соловьев.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свой кафтан с подкладкой из конского волоса, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 4 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну, там, ну, тут нам сообщили, что россияне, которые смотрят телевизор, ну, новости по телевизору, гораздо жизнерадостнее тем, кто смотрит их в интернете. И мы спросили тебя, действительно, что вот рулит, телевизор или интернет? И вот такие неочевидные, но все же минусы телевидения, будем говорить осторожно. Привет, КХЭ. У меня работал водитель, так он телевизор разбил. А потом кинул кота в него, как будто тут сам прыгнул. Бульон его звали. Водителя, не кота.
0: Эва, кто куда водил? Кого?
1: Ну, какой, где кот? Слишком эмоционально смотрел телевизор, так что аж его разбил.
0: Ну, а почему он с водителем смотрит телевизор? Лежа?
1: Ну, водитель его привез.
0: Куда?
1: Телевизор. Куда? Где телевизор?
0: Не, это самое интересное, кто это пишет? Я бы позвонил.
1: А нет, но... у него не определяется его ник, к сожалению, у нас такое бывает, неизвестно.
0: А я не могу его найти?
1: Не, уже все.
0: А какой вы, вы прочли это сообщение? Какой вы из этого делаете?
1: Ну, я просто получил информацию, что у него был водитель, которого звали Бульон. У него есть кот. Чтобы замести следы, он кинул кота, как будто это кот разбил телевизор.
0: Само по себе это новость. Мы же новости обсуждаем.
1: Конечно.
0: Вот как вот такую новость, где ее? Вот такую новость в интернете не найдешь, да? Только по радио.
1: Вот еще один такой неочевидный, такой, ну, не минус, такой легкий маленький дефект телевидения. Может, не дефект, может, наоборот, как бы фича такая. Ну вот Соловьева же не будешь смотреть в ультраузких блестящих плавках. Поэтому я смотрю ТНТ, иногда СТС.
0: Подожди секунду. А почему не будешь Соловьева смотреть в ультраузких плавках? Это потому, что он думает, что... Да. Это потому, что он думает, что Соловьев в это время смотрит на него?
1: Да, как бы порядочный человек, он обязан соответствовать.
0: Нет, согласен.
1: А ТНТ
0: а в чем?
1: Только в узких... Только...
0: Нет, само собой. Нет, а в чем тогда нужно смотреть Владимира Соловьева? В каких
1: плавках? Солидно хотя бы. Ну, хорошо, не в костюме, но хотя бы белая рубашка должна быть чистая.
0: А плавки?
1: Плавки-то
0: все-таки не трусы, не семейники.
1: Ну, какие-то такие, ну,
0: солидные. А если искупаться?
1: Ну, просто, если ты в Геленджике смотришь, да, там, на пляже.
0: Конечно, что
1: еще? Там можно, это да.
0: Пишет, сейчас. Так, сейчас то, что мне попадается. Ну, вот, а вот неизвестный запишет. Короче, Питеру привет. Очень скучаю по мужеству проспекту Тереза. Ну, вот всем не жителям Петербурга сразу скажу, что когда этот человек пишет, что он скучает по мужеству, это не значит, что он скучает по мужеству человеческому. Он скучает по площади мужества.
1: По сфере.
0: Да, некоторые находятся на площади мужества. А вы скучаете по мужеству, кстати?
1: Да, периодически стал. И по Терезе тоже стал скучать еще туда. Давно я там не был. Нужно заглянуть хотя бы одним глазком. Вот сейчас мы займемся.
0: На Терезе?
1: Да, на Терезе.
0: На.
1: А вот еще... Тоже по поводу телевидения. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. 100 лет телек не смотрела. И тут мне недавно приходит уведомление, что передают мой долг за неуплату антенны в суд. Впечатление о телевидении испорчено. Ну, это же не телевидение сама прислало тебе, что долг передает в суд. Это как...
0: Подождите, а у нее, может, она не в курсе, что у нее антенна? Бывает такое, знаете, то есть просто...
1: Ну тут, да, если 100 лет не смотрел, а тут антенна.
0: То есть идет, и вдруг раз у нее сзади какая-то антенна.
1: И в суд все.
0: Вы можете на 100% сказать, что у вас нет антенны?
1: Нифига не...
0: Может, у каждого есть антенна? Они же сейчас дерут за все. А просто ты думаешь, я там ничего не смотрю, а антенна где-то есть. Может, небольшая, может, маленькая антенка. Может, такая, знаете, палочка на полшиш... Такая полуантенна.
1: Да, конечно. Я, как, например, многие, кто живет в старом жилищном фонде в Питере, да, платит немного, но платит, как бы...
0: За точку, да?
1: За радиоточку. А чтобы ее отключить, это нужно делать, как бы... Ну, нельзя это по телефону сделать, по интернету. Нужно ехать в какое-то одно место в городе, как третий четверг каждого месяца, она работает 2 часа.
0: Угу. Ну все, да.
1: Да, все, поехала включать.
0: А вот за это сколько мы платим?
1: Слушайте, ну это услуга. Надеюсь, да, бесплатно нам.
0: Да? Ну да. О, слушайте, время-то, да, все.
1: Петух премиум.
0: Все, товарищи дорогие. Да, тьфу на вас, уважаемый господин.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Колбасный цех на Рекорде.

0: А ты готов пойти на все ради колбасного цеха?
1: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло. Я просто делаю свое музло. Каждый хочет знать и верить, любить до дрожи по коже. Если

ремикс на The Prodigy в версии от Ламера. Ну а полный трек-лист, разумеется, будет доступен сразу после этого эфира в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд».

0: каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
1: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-3726-1602-6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года.
5: Колбасный цех. На рекорде.

Бельгии. Если вам нравится эта музыка, напомню, что я в своем личном телеграм-канале каждую неделю после каждого выпуска выкладываю все треки из радиошоу по отдельности. Телеграм-канал DJ Baldin. Всех жду!

счастливыми людьми. Чувствуйте себя счастливыми людьми. Если вам будет не хватать этих ощущений, обязательно к нам возвращайтесь. Мы здесь каждый четверг в 9 вечера на Радио Рекорд. Меня зовут Диджей Балдин, я вас всех очень люблю. Будьте счастливы!

Это Рекорд Пати, друзья. Часовой эфир нашего насыщенного четверга. Огромное спасибо Жене Балдину за колбасный цех. Через час у нас будет час резидента. Это новое шоу на Рекорде. И мощный гость. Легенда просто. Но об этом позже. Ну а прямо сейчас, друзья, я приветствую всех, кто на позитиве в рамках нашего 60-минутного шоу и радио-вечеринки Рекорд Пати. Друзья, без новостей про мероприятие главный танцевальный я тоже вас не оставлю. Ведь у нас совсем скоро пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Главный драм-н-бейс спектакль планеты. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя. Легендарная атмосфера. Битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. Все это состоится 31 октября. В Москве, в VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк». И, кстати, уже завтра с 11.00 стоимость билетов повысится. А потому успевайте до повышения цены на сайте radiorecord.ru 18+. Прямо сейчас я призываю всех начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда, там у нас собрано более 100 интернет-станций, совершенно любой музыкальный, даже танцевальный вкус. Выбрать есть из чего, добавить в избранное, разумеется, тоже. Также есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика мы поговорим с суперзвездой, с легендой танцевальной музыки в рамках нового шоу «Час резидента», а потому в следующем часе как раз-таки будьте с нами. Ну, а прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».
1: Рекорд.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу и подкастов президентов Рекорд Клаба и другие герои эфира. Все свеженькое, друзья, и специально для вас, конечно, обязательно зацените там наше новое шоу «Час резидента», которое, кстати, уже в следующем часе для вас новый эпизод будет. А также Рекорд Клаб шоу, рекорд листа из моих шоу, Виолетта Юшкина с итоговым субботним Рекорд Пати и еще много-много чего интересного в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Далее же про расписание, как вы понимаете, новое шоу «Час резидента». Мощный гость, легенда. Приоткрыть, что ли, завесу тайны? А нет, лучше поживить немного в интриге. Я, кстати, ведущий этого нового шоу, поэтому с вами не прощаюсь. Однако шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире Владимир Фонарев.
1: Салют, семья Рекорда, это Тим Вокс, и у нас пробил час, час резидента. Здесь я приглашаю в гости известных клубных диджеев и артистов, мы с ними разговариваем, а они, в свою очередь, играют свои актуальные сеты, созданные специально для нашего шоу. Сегодня я позвал легенду, это без преувеличения один из тех диджеев, которые стояли у истоков российской электронной сцены. Он играет с конца 80-х, вел культовое радиошоу, продвигал прогрессив, брейкс и транс еще тогда, когда для большинства это были незнакомые слова. Многие нынешние известные диджеи называют его человеком, который повлиял на их музыкальный вкус и карьеру. Встречайте, друзья, Владимир Фонарев, он же диджей Фонарь. Привет, Вов, передай привет нашим слушателям, я очень рад тебя видеть.
2: Привет, Тим, и всем доброго времени суток, дорогие радиослушатели. Спасибо за приглашение принять участие в новом шоу. Час резидента — это отличная возможность масштабировать свое музыкальное видение и представить его нашим дорогим радиослушателям в разных уголках нашей страны.
1: Кстати, про уголки, да. Город Ижевск, 90-е. У меня в руках аудиокассета с твоей фоткой. Это как раз, когда у Prodigy вышел альбом, помнишь, Music for the Jilted Generation. Так вот, на твоей кассете было крупно написано «Диджей Фонарь», а по музыке там был такой техно-брейкс. Так вот, скажи мне, если бы сегодня перед тобой оказался тот самый молодой Фонарь из начала 90-х, он бы гордился тем, каким диджеем ты стал? Или сказал бы, что ты стал слишком осторожным, что ли?
2: Я бы сказал ему, что впереди тебя ждет яркий и интересный путь. Оставайся самим собой, да. Но больше удели внимание написанию своей музыки.
1: Золотые слова, как говорится. Ну что ж, давай прямо сейчас заценим твой сет в рамках часа резидента. Это Володя Фонарь. Здесь у нас. Погнали!

0: Это час резидента на рекорде. В гостях Владимир Фонарев, и он только разогревается. Ну и, собственно говоря, я немного вопросов ему тоже подкидываю. Вов, исходя из моего первого вопроса и твоего сегодняшнего сета, отмечу, что ты даже спустя годы остаешься верен своему стилю, поэтому можешь мне сказать, какой музыкальный принцип ты защищал всю жизнь, хотя мода вокруг менялась десятки раз, а то и сотни?
1: Я всегда защищал музыкальную честность. Играть не то, что сейчас принято, а то, что действительно работает в данный момент и отражает мою личность. В этой последовательности, а также драматургии, энергии, импровизации и контексте рождается настоящее искусство. Мода менялась десятки раз, но ценность хорошо построенного сета никогда не исчезала. Так же, как ценность искренности в музыке, которая остается навсегда.
0: Да, как и навсегда, кстати, останется твой сет для сегодняшнего часа резидента на рекорде. Мы его обязательно выложим в наши соцсети, а наш слушатель, семья, обязательно его оценит по достоинству. Час резидента. Здесь в гостях Владимир Фонарев.

0: Шоу «Час резидента» на рекорде продолжается. В гостях у нас легендарный, не побоюсь этого слова, Владимир Фонарев. Вы слушаете его часовой сет. Да, Володь, вот скажи, пожалуйста, поскольку у нас все чаще появляются ребята из разряда «нажал плей уже диджей», не помню, кстати, кто сказал, да ладно. Так вот, есть мнение, что хороший диджей не воспитывает вкус публики, а обслуживает ее вкус. Ты с этим согласен?
1: Вкус нельзя навязать, но его можно развивать через

0: эмоции. Когда диджей создает правильную драматургию, люди начинают принимать музыку, которую 5 минут тому назад могли бы и не понять. Поэтому задача диджея не обслуживать вкус, а открывать новые музыкальные территории, сохраняя доверие танцпола.
1: Хорошо сказал, но давай честно, да? Уж ты уж не раз доказывал свой статус и вкус музыки, поэтому к тебе-то уж точно безоговорочное доверие. Спасибо еще раз, что пришел. Так вот, друзья, час резидента на рекорде продолжается. Свой часовой сет играет диджей Володя Фонарь. С вашего разрешения, погнали дальше.

0: Под финал сегодняшнего часа резидента хочется сказать огромное спасибо вам, нашей семье, кто все 60 минут практически был с нами. Также спасибо нашему сегодняшнему резиденту Владимиру Фонареву. Это был крутой сет. Володь, лично от себя я желаю тебе успеха и еще большего развития в твоей карьере.
1: Благодарю тем за приглашение и возможность донести свою музыкальную философию, где основным для меня является музыка чувств и музыка движения. Жду новой встречи с нашими радиослушателями на новых мероприятиях радиостанции «Рекорд». До новых встреч!
0: До новых встреч, да-да, и увидимся в эфире и на танцполе, конечно же. Вам же, семья, напомню, что записи сегодняшнего сета и мини-интервью с Владимиром Фонаревым мы скоро выложим в телеграм-канал «Плейлисты рекорда», в группу рекорда в ВК и в Макс, ну и ко мне в ТГ-канал «Тим Вокс». Далее же на рекорде встречайте красотку Леди Вакс и ее шоу «In Between Trust». Меня же, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Тенденция.
1: Yes, Massive. Это пиратская станция на частоте вещания Радио Рекорд. Мы врываемся с новым стримом прямо из студии. Смотрите нас в группе Радио Рекорд или в каких-то каналах у сегодняшних гостей, которые обитают в студии Рекорда. Yes. Это летний вайб, летнее настроение. И сегодня пиратская станция, в общем-то, завершает свой сезон. Сегодняшний эфир является последним в 25-м, наверное, можно сказать, юбилейном сезоне пиратской станции на Радио Рекорд. Ну что, сегодня, можно сказать, в студии тройка настоящих игроков True Plays с drum and bass сцены. И они будут вращать барабаны и наваливать баска. Разные вибрации нас ожидают, друзья. Сегодня будут представители, тоже можно сказать, разных школ по времени появления, с одной стороны, drum and bass сцены Санкт-Петербурга, столица drum and bass в России. Ну и в целом это как посмотреть. Вот, например, тот музыкант, который уже встал за вертушки, вернее, половинка этого альянса, Capital Dogs. Сам по себе проект возник довольно недавно, в общем-то, в 2021 году. Но каждый музыкант по отдельности из этого коллектива очень давно присутствует на сцене и делает движ на местности и не только. Yes. Прямо сейчас Capital Dogs начинает этот эфир, друзья, и мы начинаем ловить летний отличный вайб. Бум!

Да-да, друзья мои, это пиратская станция, и мы продолжаем эту ночь, в общем-то, тоже огня, можно сказать, вместе с нашей любимой музыкой. Сегодня летний саунд Рекорд Дэнс Лето продолжает дарить прекрасные вибрации. Ну, на самом деле, саунд и вибрации сегодня будут разные, но, безусловно, позитивные. Прямо сейчас, друзья, проект Capital Dogs разрывает по-хорошему ваши колоночки. Мы слушаем диджей-сет вот этого проекта. Я думаю, что вам интересно будет взглянуть на трек-лист, равно как и на трек-листы остальных сегодняшних участников. Сегодня, друзья, у нас будет такой альянс музыкантов и диджеев. Выступят люди, которые играют, в общем-то, только как диджеи, и люди, которые являются музыкантами, но и выступают также как диджеи. Yes, yes, yes. Сегодня в студии встречаем, кроме Capital Dogs, диджей Dub Space Lion, проект Intelligent Manners в лице, собственно, музыканта Intelligent Manners. Ну и закончу этот эфир, я представив вам текущие новиночки в духе пиратской станции. Yes, yes, yes. Бум-бам.

0: Детская станция.
1: Бум-бам-кабум. Yes. Невероятный, очаровательный летний вайб раздает Capital Dogs прямо сейчас в пиратской станции. Друзья, мы слушаем заключительный выпуск 25-го сезона пиратской станции на Радио Рекорд. После этого мы по традиции уходим на каникулы и в течение ближайшего месяца будем слушать ту музыку, которая звучала в 2026 году в эфирах пиратской станции. Yes. Ну а сегодня очень много гостей в студии. В настоящий момент артист лейбла Life History Recordings, который очень много где выступает, как и в прошлом с момента своего появления, так и сейчас, в настоящее время. Все ближайшие мероприятия, а лето пестрит ими, и надо сказать, что последний месяц готовит нас к новому клубному сезону. Так вот, все ближайшие мероприятия, я думаю, будут посещены так или иначе Capital Dogs. Речь идет и о Polygon Rave, который будет в Санкт-Петербурге. И в частности, о фестивале Vibe Land, о котором тоже сегодня будет сказано пару слов, который пройдет в сентябре в Абхазии. И

Boom Bam Kaboom. Original Badman Sound. Yes, yes, yes. Capital Dogs сделал невероятный вайб этой ночью. И в общем и целом буквально с минуты на минуту уже заканчивает свой сет. Друзья, напомню, что сегодня в эфире очень много гостей. И каждые полчаса, как это, собственно, и водится, когда гости в студии, будут они сменяться. Буквально через минуты после Capital Dogs станет Dub Space Line, продолжит зажигать эту ночь, потом Intelligent Manners,

Yes, yes, yes, Massive. Мы находимся на волне спокойствия и благополучия. Под эту прекрасную музыку продолжаем встречать гостей в студии. Прямо сейчас диджей, который, в общем-то, играет сегодня уникальный микс, диджей Dub Space Line, продолжает традиции Санкт-Петербургской драм-н-бейс школы. Ну а уникальность этого микса состоит в том, что в основном 100% своего времени он играет на виниловых пластинках, и сегодня вот специально для пиратской станции составил цифровой миксец, передает нам свои приветы в виде треков, свой прекрасный летний вайб и настроение.

0: Пиратская станция.
1: Бум-бам-кабум. Пиратская станция продолжает раздавать отличный вайб на Радио Рекорд, друзья. И прямо сейчас диджей Dub Space Lion из Санкт-Петербурга, который, в общем-то, довольно долгое время уже, но последнее время точно наводит очень невероятную движуху, в частности, своим комьюнити Taste of Drum and Bass и вечеринками Aftertaste после вкусия. Yes. Всю историю моих сегодняшних гостей, друзья, смотрите, конечно же, на их страницах, в интернетах, в тех самых местах, где вы сможете сейчас это посмотреть. Ну а этот выпуск, этот стрим можно прямо сейчас смотреть в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Ну или в дальнейшем попробовать пересмотреть. Так или иначе, после эфира появится аудиозапись и плейлисты сегодняшних выступлений. Они невероятно интересны. Yes.

0: Рекорд Клаб. Гвоздь. Пиратская станция.
1: Бум-бам-кабум. Ну что, друзья, пиратская станция продолжается. Плавно к завершению подходит первый час, и мы продолжаем слушать микс от Dub Space Lion, диджей, который представляет в основном свое творчество в виде виниловых миксов, но сегодня вот собрал специальную подборочку для пиратской станции. Yes, yes, yes. Я также поздравляю его вечеринки Aftertaste, которым сегодня исполняется 5 лет. Друзья, развивайтесь, продолжайте, в добрый путь, как говорится, всех благ. Ну а так получается, что пока мои гости не могут оторваться от вертушек и подойти к микрофону, поэтому я все говорю за них. Друзья, сегодня впереди еще много вкусного вайба. Не отключайтесь, это пиратская станция. Смотрите нас в группе Радио Рекорд ВКонтакте.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная

Да-да, друзья мои, это пиратская станция на частоте вещания «Радио Рекорд». Мы с вами перебрались во второй час. И будем не менее весело и вайбово проводить это время. Для нас начинает свой микс-мастер своего дела Intelligent Manners, представляющий ликвидовую сторону и ликвидовую сцену драм-н-бейса. Этот музыкант известен, в общем-то, далеко за пределами России, ну и, конечно, в России широко тоже очень. Все гранды, если можно так сказать, драм-н-бейс сцены, по крайней мере, со светлой стороны, с легкой стороны, так или иначе, поддерживали релизы Intelligent Manners. В пиратской станции, конечно же, они игрались не раз. Ну и сейчас очень-очень радостно видеть этого музыканта вживую здесь, за вертушками. Друзья, присоединяйтесь к нашей трансляции, которая проходит, например, в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте. Бум!

0: Гвоздь, пиратская станция.
1: Да-да, друзья мои, это пиратская станция. Мы продолжаем раскачиваться вместе с теплым вайбом и летними настроениями, которые нам дарит Intelligent Manners. Артист, выступающий также на очень многих площадках. И несмотря на свой мягкий звук, выступающий на фестивалях, которые вроде бы предполагают другие звучания, в частности, Polygon Rave из ближайших, который будет проходить в начале августа в Санкт-Петербурге, также выступал на пиратской станции. Ближайшая пиратская станция, друзья, мы собираемся 31 октября в Москве, ни в коем случае не пропустите. Ну а в сентябре также вместе со всеми нами, в основном людьми, которые присутствуют сегодня в студии, отправиться на Vibeland фестиваль в этом году. Друзья, Vibeland фестиваль — это такая некая новая формация, которая зародилась совсем недавно и развивается, в общем-то, пытается вырасти, и пускай так и будет. Тоже, опять же, в добрый путь ребятам скажем и поддержим это движение, потому что это нечто интересное. То есть это, скажем так, выездной фестиваль где-то в другом месте, а именно в Абхазии. Бум. Так, и чуть-чуть еще я вас, друзья, отвлеку. Не забывайте, что ВКонтакте в группе «Радио Рекорд» проходит видеотрансляция всего того, что творится у нас в студии. Смотрите прямо сейчас Intelligent Manners. Ну а уже завтра в социальных сетях или на страничках сегодняшних артистов ищите сам выпуск, ищите все трек-листы, изучайте их. Ну и в целом любите нашу музыку, drum and bass. Yeah.

0: Ну а прямо сейчас, друзья, слушайте выступление Intelligent Manners в пиратской станции, опять же, на Радио Рекорд. Дима, привет. Хоть кого-то я сегодня вырвал к микрофону из микса.
1: Приветствую всех слушателей Радио Рекорд. С вами Intelligent Manners. Вы слушаете последние 30 минут моего сета. Костя, привет, очень рад здесь быть.
0: Да, я тоже тебя очень рад лицезреть. Сегодня, я так понимаю, ты тоже, как и многие, играешь диджей-сет. Он же не полностью состоит из твоих треков.
1: Да, буквально несколько своих треков я обязательно поиграю. Вот первый был, собственно, мой, Funky Joint. Так вообще мы здесь собрались все по поводу ближайшего фестиваля Vibeland, который состоится с 10 по 17 сентября в Абхазии. Не пропустите это событие. Это просто чумовое событие, улет просто.
0: Ну, да, друзья, также мы сегодня здесь собрались, потому что появился, ну, просто хороший повод собраться. Сегодня, напоминаю, заключительное выступление всех нас в пиратской станции в этом сезоне. Это 25-й сезон, он заканчивается, и впереди нас ждут каникулы, где будет звучать музыка из 2026 года, звучащая в пиратской станции. Ну и не забывайте, что 31 октября ближайшая пиратская станция в Москве, Pirate Station Ragnarok, грянет. Yeah.

0: станция.
1: Бум-бам-кабум, Mass Effect, это пиратская станция, и мы продолжаем «Ночь огня» вместе с драм-н-бейс-музыкой на Радио Рекорд. Yes. Сегодня мы в живую студии, поэтому доступна видеотрансляция в группе Рекорд ВКонтакте. Друзья, осталось полчасика до конца этого эфира, но мы с вами пошумим. В оставшееся время я поиграю для вас новые релизы, которые так или иначе составляют нашу сцену. Еще одна грань или несколько граней драм-н-бейс музыки прозвучит. Начинали с такого легкого, в том числе летнего саунда, но он будет разный. Мы слушали с вами High Contrast, Around Me совместно с Don Joseph. Релиз вышел на лейбле Highly Contrasting от самого High Contrast. Звучал также релиз лейбла Kill Inc. от Ill Area, Between the Ages. Прямо сейчас, друзья, слушаем Enhanced Recordings и ремикс Крокоты на, в общем-то, не драм-н-бейс композицию от Odeon, Шон Паруджа. Трек называется High Hopes. Yes. Впереди еще много интересного, друзья, и не забывайте, что этот выпуск вместе с трек-листами и аудио тем контентом будет доступен уже начиная с сегодняшнего дня в интернете, в социальных сетях, на страничках артистов, сегодняшних гостей и моих. Yes. Ну и, конечно, на официальных страницах Радио Рекорд, там, где Радио Рекорд всегда выкладывает свои все выпуски, на специальных каналах, на онлайн-площадках. Не пропустите, друзья.

Бум-бам-кабум. Yes-yes-yes, Massive. Это пиратская станция. И еще целых 20 минут невероятного драм-н-бейс-вайба ожидает нас с вами. Я стараюсь сегодня играть те новые релизы, которые выходили буквально на днях или выйдут на днях. И так или иначе разнообразить настроение, которое привнесли в сегодняшний эфир мои гости. Прямо сейчас, друзья, мы слушаем композицию Darkest Hour. Называется она Yes, yes, yes. Друзья, Суне и Purple Velvet так, собственно, выдали этот трек. Чуть ранее Delta Heavy и Set You Free, Tantrum Desire и Gracie Van Brandt, Lift You Up. Это все релизы, синглы, либо каких-то лейблов, которые так или иначе представляют разную музыку, в том числе Drum & Bass, например, Tantrum Desire вышел на лейбле UKF, либо личные релизы от артистов. Мы с вами слушали также Felix Samuel и Lioness и Jesse с композицией Falling Higher. Звучал трек от Oli G, Gary Mitchin, Back to You и некоторые другие. Друзья, в общем-то, по большому счету, давайте обратим больше внимания на музыку, а не на разговоры. Yes, yes, yes, это пиратская станция. Бум.

Бум-бам, кабум, массив. Совсем немного времени осталось до конца этого шоу. Очень было круто проводить время с вами, друзья. Прямо сейчас мы продолжаем слушать новенькие релизы на бэкграунде. Свежатинка от Oz Riders Recordings, Low Riders и Smokey D. Don't Stop. Yes, yes, yes. Именно такие настроения я вам и транслирую. Друзья, не останавливайтесь в любви к нашей музыке. Не останавливайтесь ее слушать и изучать. Мы с вами еще не раз встретимся здесь на частоте вещания Радио Рекорд, в том числе и на каникулах, переслушивая лучшие треки из тех, что звучали в 2026-м. Обязательно повстречаемся на многих мероприятиях. Ну и, конечно, в течение эфира в пиратской станции в новом сезоне.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.